0: Калужской, Ростовской и Тульской области местные власти начали отменять некоторые маршруты общественного транспорта. С проблемами на заправках также столкнулись жители Ханты-Мансийского автономного округа, крупнейшего нефтяного региона страны.
1: На 2000 давайте. У вас не планируется проблем?
2: Почему? Все ограничение.
1: Ограничение?
2: Да.
1: Да, стоит. Сколько? 40 литров в одни руки?
2: 50.
1: 50? Весело.
0: Топливный кризис разразился на фоне регулярных атак украинских беспилотников на нефтяные хранилища и перерабатывающие заводы. По сообщениям Reuters, в середине июня выпуск бензина упал на 25% в сравнении со средним июньским показателем прошлого года, а текущее производство покрывает только в районе 80% спроса. По данным Росстата, за последнюю неделю бензин в России подорожал в среднем на 3%. Bloomberg сообщает, что это сильнейший недельный скачок за последние 20 лет. На некоторых заправках россияне отмечали трехзначные цены.
3: Вот такие там цены у нас в Адлере, у въезда в Адлер.
4: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
0: Главы российских регионов, где ввели ограничения на топливо, зачастую называют дефицит искусственным и связывают его с ажиотажным спросом.
5: Важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий. Подчеркиваю, что мера временная. Сколько она будет действовать, зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС.
6: Долго я попросил, мне бы допустить. А так никакого нету, там все скорое, не скорое, а не... Внимание не обращает внимания. Попросил пропустить.
7: А вообще давно ситуация такая с бензином? Что такие очереди?
0: По данным Reuters, на фоне кризиса Россия ведет переговоры по закупкам около 50 тысяч тонн бензина АИ-92 у Казахстана, а также собирается обратиться за помощью к Индии. В июне Кабмин продлил разрешение для отдельных нефтезаводов производить бензин ниже качеством. Во время совещания с Путиным 23 июня вице-премьер Александр Новак заверил, что ситуация на топливном рынке, цитата, «непростая, но контролируемая».
8: Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива. Особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Это позволяет нам решать периодически возникающие объективные логистические проблемы в отдельных регионах и на отдельных автозаправочных станциях.
0: Сам же Владимир Путин считает, что украинские удары по нефтяной инфраструктуре – это попытка улучшить переговорную позицию.
9: Мы знаем и видим, что киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон.
10: Вот об этой позиции российских властей в стиле одного персонажа сериала «Чернобыль» от HBO «Не отлично, но и не ужасно» мы обсудили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным, в том числе в вопросе того, как россияне воспринимают вот такой успокоительный тон.
11: Насколько можно судить там, по откликам в сетях там, и по таким косвенным, но ясным приметам, нет, это не производит какого-то убедительного впечатления на людей. Скорее они пожимают плечами там, или посмеиваются над Путиным. Не очень-то это эффективно. С моей точки зрения, примерно до осени они могут продержаться. Вот где-то примерно до этого времени, до так называемых выборов. Какими-то форсированными способами, там, может быть, все-таки обеспечивать людей топливом, там, еще что-то делать, как-то оправдываться. А дальше осенью придется решать, если интенсивность украинских налетов останется прежней или вырастет, придется либо вводить какие-то жесткие мобилизационные меры, либо объявить, что ищут мир.
10: А с нами в прямом эфире аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
12: Добрый день.
10: Хочется начать вот с этого инсайда вероятной закупки топлива у Казахстана и Индии. На ваш взгляд, насколько это неизбежно, это во-первых, и правильно ли я понимаю, что вот издержки такой закупки, они вообще-то лягут на и без того дефицитный бюджет?
12: Ну, конечно. Индия, да, Индия получает из России сырую нефть и экспортирует нефтепродукты, в том числе в Европу, например.

0: рентабельность. Раз Россия теряет возможность перерабатывать свою собственную нефть на своих заводах, то надо покупать откуда-то еще. То есть Индия – это один из вариантов. Мы видим, что нефть поступает с двух белорусских заводов, но там небольшие объемы, потому что два белорусских завода вместе имеют мощность по экспорту нефтепродуктов. Вот из нефти примерно 13 миллионов тонн в год. Это один российский НПЗ, можно сказать. Мы видим, что на Дальнем Востоке уже идут разговоры о том, что будут закупать топливо в Китае. В Китай идет сырая нефть с большими, опять-таки, скидками по трубе Восточной Сибири, Тихий океан, и через порт Казьмино. Ну, там еще с Сахалина идет, через Декастре идет небольшие объемы. Но, в принципе, там могла бы быть российская нефть, если бы ее не отправляли китайцам, а перерабатывали в Хабаровске, Комсомольске, на Амуре. А мы видим, что Роснефть, которая командует этими двумя заводами, она предпочитает отправлять все в Китай. А из Китая, значит, будем получать топливо. Я вижу, что уже идут разговоры о том, чтобы закупать нефтепродукты в Сингапуре. Возможно, как это было в 90-е годы, вот не получится, потому что тут санкции с Европой разругались, напали, ведем войну в середине Европы. И поэтому, вот как в 90-е годы бензин получали для Санкт-Петербурга из Финляндии, уже это не получится.
1: Ну, Геннадий Хочет, учитывая, как бы, что в этом ситуации Россия как бы делегировала, по сути, то, что могла бы делать сама, но нефтеперерабатывающие заводы один за другим оказываются под ударом. Ну, вот хочется в этом контексте обсудить механизм регулирования цен на топливо на российском рынке. Он годами откалибровывался, был и остается демпфер в случае роста цен на нефть за рубежом. Но сейчас ситуация, мягко говоря, нестандартная. Вот может ли так статься, что цены пойдут вверх вопреки желаниям и ожиданиям правительства? И главное, что может к этому привести?
0: А там два таких направления. Направление номер один. Мы видим, что из-за провалов в снабжении, из-за дефицита во многих районах независимые владельцы автозаправочных сетей, они повышают цены, не обращая никакого внимания на требования правительства удерживать цены на низком уровне. Если крупные компании еще каким-то образом пытаются цены сдержать, но они смотрят рядом, есть независимые какие-то центры, а там уже цена трехзначная, там 140-150 рублей за литр. И поэтому постепенно и даже эти крупные компании, Роснефть, Татнефть и так далее, они начинают повышать цены. Правительство спохватилось, потому что раньше механизм вот этот демпферный, он был рассчитан на то, что российские нефтяные компании работают на внутреннем рынке, поставляя топливо, но поскольку они могли бы намного больше денег получить, экспортируя нефтепродукты, то им надо это как-то компенсировать. И поэтому был введен такой демпферный механизм из федерального бюджета. Они получали деньги, иногда по 1,5 триллиона рублей в год. Вот ушли снова из, ну, федеральный бюджет, это то, что принадлежит всему населению России. Отправляли это нефтяным компаниям. А сейчас, когда не удается сдержать цены, в правительстве созрел новый план. Смысл его такой: давайте этот демпфер вообще отменим, потому что мы не можем сдерживать цены вот такими компенсациями. А это значит, если перестанут платить компаниям компенсацию, то нефтяные компании будут продавать нефтепродукты по тем ценам, по которым их население готово покупать. Это означает, что будут свободные цены. Они, в конце концов, я думаю, сравнятся с теми ценами, которые в Европе существуют на дизельное топливо, на бензин. И уже никакой компенсации, никакого демпфера не будет. Но цены вырастут.
1: Но это вопрос какого периода времени? Вот то, о чем вы говорите, что цены могут сравняться с европейскими.
0: А я думаю, что это уже где-то месяц. Потому что мы видим, что в некоторых случаях, ну вы посмотрите, цена топлива идет, ну, висит табло, вот это где-то, 152 рубля за литр. Это уже близко к европейским ценам. То есть в Европе как раз вот где-то чуть меньше 2 евро за литр, вот примерно такая цена и есть. То есть это уже сравнялось.
1: А что, по вашим наблюдениям, происходит с авиатопливом в России? Ну вот как минимум его экспорт на паузе, если я правильно понял господина Новака, он говорил про авиакеросин.
0: А все, авиахиросин это тоже.

0: Тот самый товар, который производили и еще производят на российских нефтеперерабатывающих заводах, но, судя по всему, его тоже придется закупать. Мы видим, что компании, централизованные поставщики авиатоплива, ну, например, в московском регионе компания «Азимут», она уже говорит, мы не в состоянии выполнить все заказы. Теперь самолеты, если раньше заправлялись с каким-то запасом, а вдруг погода не позволит, вдруг невозможно будет сесть в аэропорту, и они отправлялись с запасом, чтобы покружить и сесть, например, в другой точке. А сейчас уже нельзя, сейчас им заправляют, это опасно, это для безопасности полетов, это очень плохо. Сейчас им вот в обрез дают топливо, а Москва, который главный такой узел, ну, из одной области в другую можно прилететь очень часто только через Москву. Московские аэропорты могут лишиться возможности получать керосин авиационный. Московский нефтеперерабатывающий завод, который часть этого керосина им предоставлял, он, я думаю, до конца 27-го года он не сможет оправиться после ударов. И тот керосин, который им подвозят, например, из Рязани, из Кстова, Нижегородского, из Ярославля, этого недостаточно. Да еще и удары украинские идут по продуктопроводам, которые вот таким кольцом вокруг Москвы обеспечивают этот важнейший узел в России авиационным топливом, дизельным топливом и бензином. Вот эти удары, если еще пара-тройка ударов по чувствительным точкам этого кольца будут нанесены, то тогда придется завозить это топливо либо железнодорожными цистернами, либо автоцистернами. А тут уже тоже дроны украинские, они уже не менее чем два раза наносили удары по составам с топливом, которые из белорусских заводов шли в сторону центральной части Российской Федерации. Поэтому я думаю, что положение будет только ухудшаться. И когда говорят, выработан комплекс мер, это глупые бюрократические формулировки, за которыми абсолютно ничего практического не стоит.
1: Я с вами как раз хотел обсудить некоторые конкретные вот формулировки. Да, вот есть такие общие, вот эти вот на таком канцелярском языке сформулированные. Ну, в этом плане хотя бы Новак более-менее еще как-то отличался какой-то вот желанием более живым языком воспользоваться в подобной ситуации. Но вот российские чиновники, вот отдельные губернаторы, главы регионов, они часто вообще говорят о неком сезонном спросе, о сезонном росте спроса на нефтепродукты. А вот из-за чего он? Это действительно такая вот сезонная история? Это из-за отпусков? Или с чем это может быть связано?
0: Да нет, конечно. Но сезонный спрос, это вот где-то в ближайшее время нужно ожидать повышения спроса на дизельное топливо из-за уборки урожая. Это сельхозпроизводители. А мы смотрим, Краснодарский край, ну где уж урожай-то должны начать что-то такое убирать. Они воют, говорят, там не хватает дизельного топлива. Смотрим в Сибири, Забайкалье, Иркутск. Там говорят, вы знаете, мы вообще никакого урожая вам не соберем, потому что все, что здесь у нас есть топливо, Антипинский завод там, или Омский завод, прошу прощения, Ангарский, не Антипинский, они не попадают под никакие удары. Но топливо, которое они производят, оно отправляется в европейскую часть России для того, чтобы дырки затыкать, дефицит хотя бы частично погашать. И поэтому мы видим, что во многих частях России, ну да, уже две трети субъектов федерации ощущают нехватку топлива на сельхозработы. Это не сезонные проблемы спроса. Я смотрю, некоторые губернаторы и некоторые продажные аналитики, я их так, провластные аналитики, объясняют это ажиотажным спросом, паника, нет никаких проблем. Но считаем по объемам, которые необходимы стране. Мы видим, что удовлетворить потребности вот сейчас России в моторном топливе, в авиационном топливе можно меньше, чем на 80%. То есть хорошо отменили экспорт керосина, отменили экспорт бензина, а толку-то что? Вот удары украинские вывели из строя столько мощностей, что они не обеспечат внутренний рынок.
1: Ну, полагаю, про 80% там ушами обывателя, меня в том числе, кстати говоря, что уж там слышится так. Ну, мол, вот есть у меня машина, 5 дней в неделю я на ней езжу, ну, значит, буду ездить 4 раза в неделю. Ну, то есть на 20% сокращу потребление, скажем так, топлива. Насколько это на практике не стыкуется с тем, с моим примером, таким более бытовым?
0: Ну, а завтра вот нанесут еще новые удары. Вот когда вчера, позавчера были новые удары, по-моему, уже в 15-й раз по Кстову, по Нижегородскому заводу «Лукойла». А он вот в свое время выпускал 12% бензина 95-го для всей России. Вот выходит из строя та установка, 12% этого бензина долой. Сейчас мы видим новые удары по, ну, есть такой узел нефтеперерабатывающих предприятий около Уфы. Вот два или даже, может быть, по третьему тоже попали. То есть и вдруг они тоже останавливаются в Башкортостане, вот эти предприятия. А дальше попадут еще по кому-нибудь. Вот московский стоит уже, не может работать, а выйдет из строя узел, ну, практически, он сильно сократил мощность, узел в Самаре, где Куйбышевский, Новокуйбышевский, Сызранский, три завода. Вот они остановятся. Рязанский завод, по-моему, сейчас он пытается что-то такое сделать, но я думаю, что пара ударов или даже один удар может окончательно этот завод вывести из строя. И поэтому вот эти рассуждения, что я буду ездить 3 дня вместо 4 или вместо 5, они уже не проходят. Вот мы видим в Крыму клип, человек говорит, вы знаете, у нас вот тут нет никакого топлива, я немножко там накопил у себя в гараже. Сейчас я через Керченский мост поеду на материк, вот там вот в Тамане, говорят, по 100 литров отпускают. Вот там уже не по 100, конечно, сейчас не отпускают. Я возьму, вернусь сюда, и мне на какое-то время хватит. Я смотрю на фотографии этого Керченского моста, так весь транспорт идет туда, на материк. Там в пробке стоят от 700 до 1000 машин, которые удирают.
1: Михаил, кстати, мы как раз хотели показать эти кадры. Давайте вот мы сейчас с вами прервемся и как раз вот расскажем о том, что происходит в аннексированном Крыму, как в таком наиболее ярком примере того, к чему приводят и украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, по нефтебазам и по логистике.
2: Уже несколько дней подряд у моста в Керченском проливе в направлении России наблюдается большое скопление автомобилей. Об этом сообщают ряд российских и украинских телеграм-каналов. Из-за воздушных атак Украины движение по мосту часто перекрывают, и люди, спешащие покинуть полуостров, вынуждены стоять в многокилометровых пробках. С сегодняшнего дня покинуть Крым стало еще сложнее. Российские железные дороги сокращают количество поездов в направлении полуострова и обратно. Соответствующее решение принял российский оперативный штаб из-за разрушенной украинскими военными железнодорожной инфраструктуры. Теперь фирменные поезда «Таврия» будут совершать всего 7 маршрутов в день из Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера до станции Керчь-Южная, которая расположена примерно в 200 километрах от Симферополя и в 300 километрах от Севастополя. Оставшееся расстояние до конечного пункта людям придется преодолевать самостоятельно. Силы обороны Украины продолжают практически ежедневно наносить удары по военным и инфраструктурным объектам в Крыму. Но, как сообщает Крым-Реалии, назначенные Россией власти полуострова скрывают от населения как факты самих атак, так и места их нанесения. В большинстве населенных пунктов введены ограничения на подачу света. Компания «Крымэнерго» назвала это режимом временного ограничения электроснабжения. Российские власти объясняют происходящее авариями, вынужденными мерами и перегрузом сетей.
3: В Ялте выключили свет. Сейчас в Приморском парке как у бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Зато звезды.
2: Бензин в Крыму тоже в дефиците. Российские власти не могут обеспечить поставки топлива. Не только из-за обстрелов в ВСУ, а еще и потому, что в самой России с бензином большие сложности. С 21 июня бензин на крымских заправках перестали продавать, в том числе по талонам.
4: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
2: Отсутствие бензина, перебои с электричеством и водой, ведь без света не работают насосные станции, уже отразились на местных производственных предприятиях.
5: У нас 17 гектаров лавандовых полей в Крыму. И 60 литров бензина. Бензин больше не продают. и мы не можем доехать до наших полей. Вернее, мы можем доехать туда и обратно, но это никак не поможет нам закрыть сезон.
2: Люди жалуются также на неработающие кафе и рестораны и даже на пустые полки в магазинах. В торговых сетях вводят лимиты на покупку продуктов питания.
6: Короче, кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
7: Тут ничего не работает.
6: А тут пустота вон.
8: В магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день.
2: По ряду сообщений в эту ночь ВСУ могли атаковать Таврическую ТЭС под Симферополем. Мониторинговые каналы также сообщают о взрывах в районе Балаклавской ТЭС, в Севастополе и у ряда других населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция в отношении Крыма четко просчитана. По словам украинского лидера, Россия несет ощутимые потери на оккупированной территории, а ее военная логистика там чрезвычайно затруднена. В Киеве рассчитывают, что удары по российским инфраструктурным объектам и логистике принудят Москву к миру.
9: Я поручил нашей разведке и армии действовать на опережение по тем объектам, которые россияне используют для наращивания масштабов войны. Сейчас российское руководство перебрасывает под Москву, на Валдай и к Путинскому мосту через Керченский пролив дополнительные силы ПВО за счет ослабления противовоздушной обороны на других направлениях. Таковы их приоритеты. Они защищают свою власть, защищают источник этой войны.
2: Зеленский, ссылаясь на информацию разведки, рассказал, что на этом фоне в Москве задумались о переносе или даже отмене выборов в Государственную Думу, которые должны пройти в сентябре. По данным украинской разведки, в России не уверены в том, как будут развиваться события в стране к осени.
1: Тему продолжим с аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил, ну вот какие выводы и наблюдения о текущем положении дела в аннексированном Крыму можно было бы, на ваш взгляд, транспонировать на Россию в границах признанных ООН? То есть какие-то явления, факторы, которые либо, скорее всего, ожидаемы в ближайшее время, либо вот на которые как-то напрашиваются здесь вот для сравнения?
0: Ну, я думаю, что фокус ударов будет, ну, с учетом опыта, накопленного в Крыму, украинские вооруженные силы перенесут на центральный регион, на Москву, который, ну, в принципе, я вижу, что его можно также в точности окружить и лишить возможности получать топливо. А если в Москве не будет топлива, это значит перебои со снабжением, с продовольствием и со всем, что только можно. Ну, как туда без автомобильного транспорта доставлять что-то для москвичей? Так что считайте, что это будет распространяться не только на другие области, регионы там в Москве, а будет и по Москве бить Украина так, чтобы, ну, центр принятия решений на своей шкуре почувствовал, что это такое.
1: Ну и у нас постепенно заканчивается время эфира, но мне хочется с вами еще обсудить вот такой момент. Вот очевидно, что удар по вообще нефтяной инфраструктуре, он, конечно, бьет по сельскому хозяйству в первую очередь уже в Алтайском крае. Депутат Госдумы от Алтайского края уже жаловалась, что там начинается кризис, и вообще все это идет к катастрофе продовольственной. Какие, на ваш взгляд, неочевидные последствия вот этих атак украинских, этого топливного кризиса будут ощутимы в ближайшее время, помимо вот истории с продовольствием, с перевозками и так далее?
0: Нет, но здесь еще перевозки и других грузов, в том числе и стратегических грузов. Мы видим, что экспорт, например, удобрений, металла и так далее, вот он захлебывается постепенно. И без обеспечения транспорта каким-то топливом, я думаю, что Россия просто долго не проживет. Она и сейчас главный поставщик сырья какого-то, а не каких-то там серьезных технологических товаров. А это просто будет, ну, такой склад китайский, откуда китайцы, когда им потребуется, будут забирать все, что им нужно. А, ну, то есть перспектива всего этого перерастания в гигантский кризис, не только топливный, но и продовольственный, и снабженческий, и так далее, и так далее.
1: Михаил, большое спасибо. Аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был с нами сегодня в прямом эфире. Ну вот, подводя итоги, такие промежуточные итоги того, что происходит с, собственно, нефтегазовым рынком в России прямо сейчас. Это и жалобы на дефицит топлива в разных регионах, в том числе в аннексированных и оккупированных территориях. А незадолго до начала нашего эфира издание «Медуза» выяснило, что Кремль попросил СМИ поменьше писать о дефиците и побольше показывать работающие заправки. Такие все еще остаются, они все еще есть. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он был совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
3: Это да.
4: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
3: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себе автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальству виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
4: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
3: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
4: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
5: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Но, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
4: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
5: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, по крайней случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
4: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
6: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
4: Почему он изменился?
5: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
4: Я уверен, что такие есть.
5: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
1: Настоящее время на Радио Свобода. Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
4: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
5: Конец режима.
4: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
5: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
4: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
5: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете. Если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессий позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог бы посадить. Или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
4: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
5: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает, с чем он имеет дело. Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми. Примерно такая была конструкция.
7: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имея в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета, всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
5: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
4: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
5: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
4: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
5: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом. Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли,
3: но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы, если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
4: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
3: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих, а вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя. Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушания поэзии, просмотра фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
1: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
0: Студия подкастов «Радио Свобода».
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
8: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 25 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Заместитель председателя партии «Яблоко» Максим Круглов приговорен к 7 годам колонии по обвинению в так называемых фейках про российскую армию. Вооруженные силы Украины начали применять на фронте планирующие управляемые авиабомбы. В Венесуэле произошли 2 мощных землетрясения, в стране объявлено чрезвычайное положение. Также сегодня.
1: Главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Власти Великобритании готовят закон о запрете использования социальных сетей детьми младше 16 лет. Замоскворецкий суд Москвы вчера вечером назначил 7 лет колонии заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему депутату городской думы Москвы Максиму Круглову по делу о так называемых фейках про российскую армию. Об уголовном деле против Круглова стало известно в начале октября прошлого года. Поводом для его возбуждения стали 2 поста в телеграм-канале Круглова. В одном экс-депутат писал об убийствах мирных жителей в городе Буча в Киевской области, в другом приводил данные ООН об украинцах, погибших в ходе российского вторжения. В своем последнем слове на суде Максим Круглов подчеркнул, что считал данные ООН надежным источником информации, а в другом посте говорилось о том, что нахождение российской армии в Буче, цитата, «неоспоримый факт», и что после ее пребывания в этом городе, еще одна цитата, «осталась смерть. Не мир, порядок, денацификация, а смерть и разрушение». Конец цитаты. Прокуратура требовала приговорить Максима Круглова к 8 годам колонии. Как пишет «Медиазона», среди свидетелей стороны обвинения были Валерий Сомов, который представился вначале ученым-политологом, однако оказался сотрудником ГБУ «Жилищник», а также волонтер организации «Молодая гвардия Единой России» Алина Матвеева. Круглов не признал вину, а в последнем слове подчеркнул, что несогласие с позицией властей в России теперь фактически приравнивается к ненависти. Вот фрагмент его последнего слова, опубликованный телеграм-каналом «Медиазона».
2: Не нужно посылать всей стране сигнал о том, что несогласие отныне приравнивается к ненависти, и за это можно получить санкцию до 10 лет тюрьмы. Не нужно разделять царство внутри себя, оно действительно может не устоять. Хватит уничтожать своих оппонентов, хватит уничтожать честь России. Этим вы воюете против России. Я верю в будущее, я верю в то, что я вижу страну мирной, процветающей, где человеческое достоинство ценится. Я верю в то, что я смогу увидеть, как растет моя дочь на моих глазах. Я действительно верю, и это мой мотив моей работы, в солидарность, в сострадание, в кооперацию и взаимное уважение.
0: Это был фрагмент последнего слова на суде заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Депутатом Московской городской думы Круглов был избран в 2019 году. В марте 2022 был организатором марша «За мир», не согласованного с властями. Заместителем председателя партии «Яблоко» Круглов был избран в декабре того же года. В 2024 он пытался вновь избраться в Московскую думу, но ему было отказано в праве участвовать в выборах. Основатель «Яблока» Григорий Явлинский лично выступал в суде в защиту Круглова, назвав его, цитата, «адекватным членом партии, патриотом России и мирным цивилизованным политиком, который всегда уважал закон». «Яблоко» — единственная в России незапрещенная партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Она пока сохраняет представительство в нескольких региональных парламентах, однако многие члены ее руководства и активисты подвергаются уголовному преследованию. В СИЗО по делу о фейках находится другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг, осужден бывший председатель алтайского отделения Александр Гончаренко, журналист из Хакасии и член «Яблока» Михаил Афанасьев признан виновным в распространении фейков об армии и приговорен к 5,5 годам лишения свободы. Активист партии из Петербурга Василий Неустроев приговорен к 10 годам по 6 статьям Уголовного кодекса, в том числе тоже по статье о фейках. В общей сложности в отношении членов «Яблока» возбуждены 11 уголовных дел. Все это делает практически невозможным участие «Яблока» в предстоящих в сентябре выборах в Думу и на региональных уровнях. С приближением выборов все более жесткой становится риторика Кремля в отношении Союза НАТО, который Москва обвиняет в попытках добиться распада России. Вслед за заявлениями об этом Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова, Юрия Ушакова и других, этот тезис выдвинул в своем выступлении на Международном юридическом форуме в Петербурге бывший президент России, ныне заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев.
3: Прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилась к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 2014 году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
0: Это был бывший президент России Дмитрий Медведев. Недовольство Москвы политикой Еревана связано с провозглашенным в Армении курсом на вступление страны в Европейский Союз, а также замороженным членством в Организации договора о коллективной безопасности, как не выполнившей свои обязательства перед Арменией во время ее конфликта с Азербайджаном. Так считают в Ереване. В ответ Москва потребовала скорейшего проведения в Армении референдума о ее пребывании или выходе из Евразийского экономического союза, членство в котором одновременно с членством в ЕС невозможно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сейчас такой референдум проводить бессмысленно, поскольку Армения даже не соответствует статусу кандидата на вступление в ЕС. Тем не менее, его политику в Кремле считают антироссийской, а к голосам критиков Пашиняна почти одновременно с Дмитрием Медведевым, что, мне кажется, характерно, в эфире телеканала «Россия-1» присоединилась и директор телеканала «RT» Маргарита Симоньян.
4: Я предлагаю вычислять по соцсетям, это очень легко делается сейчас. Вон пограничники это делают на границе легко и непринужденно. И у нас, и там, в Грузию. Попробуйте, поезжайте в Грузию, если что-то там у тебя про Абхазию, Осетию, тебя не пустят, да? Вычислять по соцсетям тех армян, которые поддерживают Пашиняна. И все. Въезд в Российскую Федерацию запрещен. Навсегда. Потому что если вы поддерживаете Пашиняна, значит, вы поддерживаете русофобию. Раз вы поддерживаете русофобию, значит, вы ненавидите Россию. Значит, вы забыли Грибоедова. Вы даже, наверное, не читали «Горе от ума» и не видели этот памятник. Нечего вам делать в России.
0: Это была директор телеканала «RT» Маргарита Симоньян. По-прежнему бурно обсуждается и назначение теперь уже бывшего главы самопровозглашенной Республики Южной Осетии Алана Гаглоева советником Владимира Путина. Гаглоева заменил Марат Камболов, бывший директор научно-исследовательского центра Курчатовский институт, президентом которого является друг президента России Михаил Ковальчук. Паата Давитаев, в прошлом вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель партии «Европейские демократы», полагает, что на фоне неудач в Украине Кремль может готовить аннексию Южной Осетии де юре, чтобы показать, что Россия прирастает землями. Другой вариант – оказать давление на внутриполитическую ситуацию в Грузии, угрожая аннексировать Южную Осетию в случае, если пророссийская партия «Грузинская мечта» не получит необходимую поддержку на предстоящих парламентских выборах в стране.
5: Ну, мы реально видим то, что готовится аннексия территории Грузии, а именно Цхинвальского региона. Все предпосылки этого есть, потому что в последнее время очень активизировалась та ситуация с договором так называемой Южной Осетии, а именно 9 мая, когда был подписан договор о стратегическом партнерстве и о углублении отношений. В этом договоре есть такая запись, что те решения, которые принимают органы местного самоуправления в России, действуют на территории Цхинвальского региона. Вы понимаете, это полный абсурд, так, если говорить о какой это независимости. Также мы видели то изменение в Конституции, которое произошло, и той ситуации, что в течение месяца Путин два раза встретился с лидером сепаратистского движения Гагловым и перевел его своим советником. И одним из пунктов того, что он стал советником, это его полномочия, это то, что об объединении Южной и Северной Осетии. Это говорит о том, что готовится аннексия в этой ситуации, и мы видим то, что когда представитель Ковальчука становится так называемым президентом, пока он исполняющий обязанности президента, по той информации,

0: вопрос, когда будет вопрос станет о присоединении. Те неудачи, которые у России на украинском фронте и то, что происходит, прилет дронов, говорит то, что когда будут выборы в Государственную Думу, им нужна какая-то новая тактика в том плане, что как будто бы вот новые земли Россия присоединяет. Ну, чтобы вы имели понимание, что такое Цхинвальский регион, да, так называемая Южная Осетия, где-то 15 тысяч человек там проживает, чтобы избрать президента, надо 5-7 тысяч голосов. Второй вариант развития событий, то, что будет оказано давление на грузинских властей, если вы не будете вести так, как хочет Россия, мы вот эту аннексию вам проведем в любой момент. И третий вариант, то, что когда будут выборы парламент Грузии в 2028 году, это может оказаться рычагом давления на выборов, и в том плане, что если не пройдет грузинская мечта, то Россия проведет аннексию. А грузинская мечта, вот, к сожалению, проводит это так, в зоне тишины, в Грузии ничего такого не происходит. Единственное то, что где-то месяц тому назад служба госбезопасности Грузии сделала отчет для парламента Грузии, где было сказано то, что готовится аннексия, и автор этой аннексии является Кириенко, да? И парламент, который занимается внутренней и внешней политикой, должен был этот вопрос рассмотреть. Но они не рассмотрели. Это о чем говорит? Это говорит о том, что идет полная тишина. И еще раз хочу сказать, и если это произойдет, значит, вся политика грузинской мечты, которая была, ну, нет в войне, то, что во время грузинской мечты не теряется территории, получится то, что другие президенты, другие партии, которые были в Грузии во главе страны, они воевали с Россией, они отстаивали свою независимость, они отстаивали свои территории, а грузинская мечта просто сдает это все. Да? Это приведет к тому, что даже сторонники грузинской мечты будут выступать против. И очень накалится ситуация в регионе в этом направлении. И, конечно же, это тоже опасно, накаление ситуации. Почему? Потому что если произойдет смена власти и будет тут революционный момент, Россия в тот же момент может аннексировать. Понимаете, в чем дело? Ситуация очень такая нестабильная. Может произойти такой момент, который взорвет регион.
1: Это был бывший вице-спикер парламента Грузии, ныне председатель грузинской партии «Европейские демократы» Паата Девитая. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Время свободы. Ну что, этот день настал. Наши асы на модных МиГ-29 разнесли вражеские позиции вместе с живой силой и БК-бомбами украинского производства. Как сообщает проект «Радио Свобода» Донбасс Реалии, так вечером 23 июня телеграм-канал бойцов воздушных сил ВСУ «Саняшник» подписал видео, на котором, как предполагается, было запечатлено первое применение планирующих авиационных бомб или КАБов украинского, подчеркну, это производство, под названием «Веревнювач». Заявлялось, что «Веревнювач» способен нести боевую часть в 250 килограммов, а самолеты могут сбрасывать такую бомбу с расстояния в более чем 130 километров от линии фронта. Российские авиабомбы «ФАБы» с унифицированным модулем планирования и коррекции стали самой большой проблемой для ВСУ на фронте. В частности, в Константиновке, в Донбассе, где Россия продолжает продвигаться. Вот что о том, как украинские управляют авиабомбы, которые самолеты смогут сбрасывать с относительно безопасного расстояния, могут изменить ситуацию на фронте, говорит Мирослав Гай, офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко». Применение управляемых бомб российской авиации является одним из основных факторов их постепенного продвижения. К примеру, в полях мы выстраиваем фортификационные сооружения, но почти невозможно удерживаться на сводных опорных пунктах, потому что они уничтожаются КАБами. Именно поэтому у нас основными областями обороны становятся города. Они тоже подвергаются воздействию КАБов, вы это видели, но, по крайней мере, там можно сохранять важные элементы обороны, наблюдательные посты, наблюдательные точки, позиции для БПЛАшников, ну и так далее. Потому что в голом поле преимущество Российской Федерации в артиллерийских крупнокалиберных выстрелах и именно в КАБах, к сожалению, дает свой негативный для украинцев, вообще для Украины результат. Имея собственные КАБы, мы, соответственно, сможем эффективно на достаточно большом расстоянии уничтожать их подземные пункты управления и их укрепленные районы, а также многое другое. Понимаете, на дистанции 100 километров возможность наносить поражение планируется планирующими авиабомбами дает серьезные преимущества. Вот если у нас будет хотя бы паритет по количеству таких авиационных бомб и при этом более современная авиация с современной авионикой, я думаю, что это существенно изменит ситуацию на фронте.

0: фронте и принесет положительный результат. Это был офицер ВСУ, глава благотворительного фонда «Фонд Мир и Ко» Мирослав Гай, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». В Украине также прошли испытания, разработанные украинскими специалистами баллистической ракеты «ФП-7» тактического уровня. По данным компании-производителя ракеты, ее дальность полета более 200 километров, вес боевой части 150 килограммов, скорость полета 1500 метров в секунду. По характеристикам, ракету часто сравнивают с американскими ракетами «Атакамс» либо с советской ракетой «Точка-У». Главными целями новой украинской ракеты будут объекты недалеко от линии фронта либо границы Украины. Рассказывает корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
1: Историю создания этой ракеты можно описать фразой «Не было счастья, да несчастье помогло». Украинское ракетостроение много лет стагнировало, и после начала полномасштабного вторжения Киев обращался к иностранным партнерам с просьбой предоставить подобное оружие. Но, во-первых, ни одна европейская страна не производит их самостоятельно, а во-вторых, в мире в целом таких ракет мало. Украина пошла кратчайшим путем. Новую ракету FP-7 создали в корпусе советской S-400. Эксперты объясняют, это сэкономило время на разработку своего фюзеляжа, новой компоновки ракеты и проведение аэродинамических тестов и так далее. Ракета уже прошла летные испытания. Как заявляют производители Firepoint, цена одной такой ракеты будет рекордно низкой для мирового рынка, около 500 тысяч долларов. Для сравнения, американский «Атакамс» стоит от миллиона до 1,5 миллиона долларов. Другой вопрос, сколько ракет Украина сможет производить. Прямо сейчас в Украине разрабатывают еще одну баллистическую ракету FP-9. Это уже оружие оперативно-стратегического уровня. Оно больше и мощнее. Заявленная дальность полета 855 километров. Вес боевой части 800 килограммов. По своим характеристикам она похожа на российский «Искандер». Видео испытаний этой ракеты пока нет. Руководитель Firepoint добавил, что процесс кодификации, то есть регистрации ракеты в Министерстве обороны в Украине упрощен, и компания будет сразу делать десятки новых экземпляров для ускорения производства. Ранее Владимир Зеленский назвал баллистику последним российским аргументом в войне против Украины.
0: Сообщение Бориса Сачалко. Ну и добавлю, что вчера в овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте так высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского, которого в феврале 2025 года при личной встрече в том же самом овальном кабинете резко критиковал. У него все довольно хорошо, по крайней мере, он держится молодцом. Много людей погибает с обеих сторон, но я думаю, что у него все неплохо. Нужно признать, что он храбрый, у него отличное снаряжение. Ну и у него отличные люди, у него настоящие бойцы. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 25 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградцев. В Венесуэле вечером в среду по местному времени произошли два мощных землетрясения, которые привели к многочисленным жертвам и разрушениям. За первым землетрясением магнитудой 7,2, эпицентр которого находился всего в 160 километрах к западу от Каракаса, спустя минуту последовал еще более разрушительный подземный толчок магнитудой в 7,5. Исполняющий обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране чрезвычайное положение.
2: Мы объявляем чрезвычайное положение в соответствии с положениями нашей Конституции. Хочу выразить искреннюю благодарность правительствам всех стран мира, которые незамедлительно связались с Венесуэлой после произошедших землетрясений, чтобы выразить свою солидарность и поддержку. Хочу заверить народ Венесуэлы, что в духе национального единства он может рассчитывать на все органы власти, национальное правительство, региональные администрации и местные органы управления, которые уже активно работают над устранением последствий стихии. Два землетрясения, произошедших одно за другим, ощущались практически на всей территории страны. Наиболее серьезно пострадали отдельные регионы, где уже ведутся работы по оказанию помощи пострадавшим, ликвидации последствий разрушений и восстановлению поврежденного жилья.
0: Это была исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. К моменту записи этого выпуска «Времени свободы» была подтверждена гибель почти 200 человек. К несчастью, эта цифра может многократно заметно вырасти. Геологическая служба США оценивает последствия землетрясения в Венесуэле как катастрофические. Число жертв может превысить 10 тысяч человек. На многочисленных видео видны масштабные разрушения жилых многоэтажных зданий. Люди остаются под завалами, ведутся срочные спасательные работы. Главный аэропорт Венесуэлы закрыт. Время свободы. Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте вновь выразил недовольство тем, что европейские страны, входящие в Североатлантический союз, недостаточно, по его мнению, тратят на оборону, в то время как США для их защиты разместили в Европе не менее 50 тысяч своих военнослужащих. Трамп также раскритиковал европейских партнеров за отсутствие, также, по его мнению, поддержки военной операции США против Ирана и назвал бессмысленной принятую Сенатом вслед за Палатой представителей Конгресса США резолюцию по военным полномочиям президента, которая ограничивает его право вести боевые действия против Ирана. За эту резолюцию голосовали не только демократы, но и некоторые республиканцы. Я был разочарован Италией, я был разочарован Великобританией, Стармера больше нет, и знаете, у него было много проблем. Мы были разочарованы Германией и Францией. Нас подвели. На самом деле, нам вообще не нужна была их помощь. Мы буквально разгромили иранцев за первую неделю. Но было бы неплохо, если бы они пришли и сказали, мы хотели бы помочь. Мы отлично ведем сейчас переговоры с Ираном, и вдруг посреди этого срочная новость. Сенат проголосовал за то, чтобы Трамп прекратил войну. Иран увидел это, и они говорят, что это вообще значит. Конечно, это не имеет никакого смысла. Голосовали 4 сенатора-республиканцы и все демократы. Знаете, демократы хотят проигрыша в войне, потому что они глупы. Это был президент США Дональд Трамп. Марк Рютте в дипломатичной, как всегда, форме пытался возражать Трампу, сказав, в частности, что Германия, к примеру, собирается удвоить до 2029 года свои военные расходы, доведя их до 150 миллиардов евро в год. Военные расходы увеличивают и остальные члены Союза НАТО. Что же касается войны против Ирана, то Рютте назвал чрезвычайно важной задачу не допустить появления у Тегерана ядерного оружия, решение, которое взяли на себя США. В то же время, уже после встречи с Трампом, Рютте напомнил, что страны НАТО за редким исключением предоставляли свои базы американским военным самолетам, доставлявшим в район конфликта военнослужащих оружие и боеприпасы.
3: Я знаю, что он разочарован, но я хочу сказать, что это разочарование связано лишь с несколькими отдельными случаями. Да, они есть. Я понимаю это разочарование. Но если посмотреть на общую картину того, выполняют ли европейские страны свои двусторонние соглашения с Соединенными Штатами о размещении войск, это не документы НАТО, это двусторонние соглашения, но очевидно, что все они являются союзниками, то становится ясно, что период с конца февраля, когда началась война 28 февраля, и далее до прекращения огня в середине апреля, с европейских баз взлетело от 4 до 5 тысяч американских самолетов. Европа представляла собой единую платформу для защиты Соединенных Штатов. Трамп знает все эти цифры, но я думаю, справедливо будет еще раз отметить этот факт.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя заявление Рютте о помощи США в войне против Ирана. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаер оценил их как признание в нарушении международного права и устава Организации Объединенных Наций. Ну и в заключение, как всегда, теперь по четвергам рубрика «Новости высоких технологий». Сегодняшняя тема касается едва ли не каждой семьи в мире. Речь идет о доступе, а точнее запрете доступа к социальным сетям, которые власти Великобритании планируют ввести для детей младше 16 лет, последовав примеру Австралии, где такой запрет уже действует. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
4: 15 июня правительство Великобритании объявило план. Детям до 16 лет хотят закрыть доступ к большинству крупных соцсетей. Речь идет о платформах вроде TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook и так далее. А вот мессенджеры, например, WhatsApp или Signal, этот запрет включать не планируют. Там дети по-прежнему смогут общаться с друзьями и близкими. Школьные и учебные платформы тоже обещают не трогать. Учиться в интернете никто не запрещает. Теперь об ответственности. Кого, собственно, будут наказывать? Не детей и не родителей, а сами платформы. Если социальная сеть не примет достаточных мер, чтобы не пускать пользователей младше 16 лет, ей может грозить крупный штраф, вплоть до 10% мирового годового дохода сети. Для таких гигантов, как Meta или Google, Google – это не миллионы, это миллиарды. В самых серьезных случаях регулятор может добиваться ограничения доступа к сервису в стране. Такими рычагами пользуются редко, но власти явно хотят показать. На этот раз речь идет не о мягкой рекомендации. Власти говорят, что социальные сети слишком часто вредят детям. Затягивают их в бесконечную ленту, подсовывают все новый и новый контент, делают нормальный выход из приложения почти подвигом. Проблема не только в самом факте общения в интернете, а в механике платформ, алгоритмах рекомендаций, автозапуске видео, контактах с незнакомцами, бесконечной прокрутке. Британские медицинские организации уже сравнили масштаб риска с курением. Вред может быть не сразу заметен, но он накапливается. Сюда же добавляют травлю, доступ к жестокому и опасному контенту, недосып, меньше живого общения и меньше физической активности. У запрета есть серьезная общественная поддержка. 9 из 10 опрошенных родителей поддержали идею возрастного ограничения. 2/3 молодых людей также согласились, что детям до 16 лет не стоит пользоваться, по крайней мере, некоторыми соцсетями. Поддерживают запрет и некоторые родители, потерявшие детей после контакта с вредным онлайн-контентом. Например, мать девочки, убитой 2 подростками в 2023 году, назвала такой запрет важным шагом для защиты детей. Когда о законе говорят такими словами и приводят такие аргументы, спорить довольно трудно. И все же обратная сторона есть. Первый вопрос. Как проверить возраст? Чтобы доказать, что тебе уже есть 16, придется как-то подтвердить, кто ты. Например, через оценку возраста по лицу, цифровому ID, банковским данным или другим формам подтверждения. И тут уже волнуются не только подростки, но и взрослые. Получается, миллионы людей будут передавать личные данные платформам или сторонним проверяющим компаниям. А чем больше таких хранилищ с лицами, документами и другими чувствительными данными, тем выше риск, что однажды они утекут. Второй риск. Дети легко найдут обходные пути. И самый простой из них – VPN, который помогает сделать вид, будто вы заходите в интернет из другой страны, где такого запрета просто нет. В Великобритании уже видели резкий рост интернета к VPN после введения возрастных проверок для взрослого контента. Правда, здесь важно не упрощать. Далеко не все пользователи VPN – дети, далеко не все используют его только для обхода запретов. Но как техническая проблема для регуляторов, это вполне реально. И третий довод противников звучит так. Если выгнать подростков из больших соцсетей, они могут уйти в нишевые и часто менее регулируемые пространства, где правил модерации и понятной ответственности еще меньше. То есть лекарство может оказаться не только спорным, но и рискованным. При этом Великобритания здесь не первооткрыватель. Австралия уже ввела похожие возрастные ограничения для пользователей младше 16 лет. Многие страны Европы тоже движутся в эту сторону. Франция обсуждает запрет для детей младше 15. Дания договорилась о похожей планке. Греция планирует ограничения с 2027 года. За пределами Европы похожие меры обсуждают или вводят Индонезия, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты. Китай уже несколько лет ограничивает экранное время и онлайн-режимы для несовершеннолетних. Великобритания не открывает эту дорогу. Она встает в общий ряд и местами пытается пойти дальше соседей. Меры должны внести в парламент до конца 2026 года, а заработать они могут уже весной 2027. Времени еще много, споры наверняка будут жаркими и о защите данных, и о роли государства в семейных делах, о правах подростков, о свободе интернета и о реальной эффективности подобных запретов. Обсуждают и дополнительные меры. Ночные ограничения, лимиты на бесконечную прокрутку или на общение детей с незнакомцами. Но главный вопрос даже не в том, примут ли запрет. Главный вопрос, получится ли его исполнить. Или дети, как это часто бывает, снова окажутся на шаг впереди взрослых, регуляторов и их правил.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободна Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильбис. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бубчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Преступление и война.
7: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
6: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
9: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это кризис в оккупированном Крыму и арест российского предпринимателя Ильи Трабера. июня украинские силы нанесли удары по нефтебазе в Керчи в аннексированном Крыму, а также по порту Кавказ и объектам Керченской переправы. Крым продолжает жить в так называемом режиме «все под контролем». На полуострове ввели графики отключения электричества, ограничили продажу бензина, остановили паромные сообщения и сократили работу общественного транспорта. Назначенный Москвой так называемый глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что с 22 июня санатории и дома отдыха временно перестанут принимать детей. В Севастополе отключили уличное освещение и отменили массовые мероприятия. Украинские удары по Крыму в последние недели стали регулярными. Главные цели – топливная и транспортная инфраструктуры, обеспечивающие российскую группировку на юге Украины. В социальных сетях обсуждают последствия этих атак и спорят, насколько серьезно нынешние проблемы Крыма могут повлиять на ситуацию на фронте и перспективы переговоров о завершении войны. Военный аналитик Ян Матвеев у себя на YouTube-канале говорит об основных проблемах полуострова.
1: В Крыму катастрофа. Мосты уничтожены на въезд и выезд, огромные очереди. Бензина нет, а власти и военные ничего не могут поделать. Системы ПВО даже самих себя защитить не в состоянии. Горят нефтебазы, газовые хранилища, бензовозы, грузовики. Детей эвакуируют из лагерей, а туристы, которые хоть как-то беспокоятся за свою жизнь, спешно покидают полуостров.
0: Блогер с ником «Профессор Преображенский» пишет у себя в сети X.
2: А я вот что хочу напомнить. Лучший друг Крыма Путин не был там уже 3 с лишним года. Как стало небезопасно, Путин туда ни ногой. Он кричит: «Работайте, братья», сам сидя под куполом персональных спецкомплексов ПВО за 1000 километров. Путину важна безопасность его тела, а на безопасность людей ему плевать.
0: О посещении Крыма задумался и певец Юрий Лоза у себя в Facebook.
3: Родственники из Керчи пишут, что украинцы усиленно лупят по городу уже второй день. Если раньше они были сосредоточены исключительно на атаках по мосту, то сейчас переключились на нефтянку и доставку. Паники нет, но нам советуют в ближайшее время воздержаться от традиционной поездки в Крым. Тем более, что мы всегда добирались сюда на машине, а ситуация с бензином пока не налаживается. Короче, и на море хочется, и сомнения не покидают. Будем думать и надеяться на лучшее.
0: Против вас играет адвокат Илья Бер, город Вильнюс.
4: Внимание, вопрос. Известный певец недавно написал в социальной сети о том, что сомневается, стоит ли ему сейчас ехать отдыхать в Крым, как он традиционно делает в это время года. Мол, украинцы усиленно лупят по Керчи уже второй день. Кроме того, он обычно едет на машине, а ситуация с бензином не налаживается. На это один из комментаторов посоветовал певцу добираться. Ответьте точно, как именно.
0: Отвечает журналистка и филолог Ксения Туркова в комментариях к посту Юрия Лозы, что путь есть, но он будет нелегким.
5: Дорогой Юрий, всегда есть выход. Маленький плод.
0: О том, что валить из Крыма таки надо, говорит у себя на Ютубе и Алексей Арестович.
6: Надо ли уезжать из Крыма? Я обычно таких советов не даю, но в этом случае скажу. Уважаемые крымчане, я бы на вашем месте уехал из Крыма как можно скорее. Потому что скоро это физически будет сложно сделать. Я прошу прощения. То, что намечается в Крыму, ну, как бы лучше уехать.
0: Такого же мнения придерживается и блогер Майкл Наки.
7: В общем, избегайте Крым всячески. Сейчас это опасное место. И вообще переобувание, Арестович всегда говорит о том, что ситуация в России становится все хуже. У российской армии, у российского руководства. Ну, а оккупированный Крым – это худшее место, где вы можете оказаться. Ну, за исключением, наверное, окраин Малой Токмачки. Я вижу уже, что многие уезжают. Правильно делайте. Ни в коем случае не езжайте в Крым. Там нет бензина, там нет электричества, там не будет всего. Чем больше будет гуманитарная катастрофа, тем хуже будет для гражданских. Это неизбежное следствие того, что Крым является логистическим военным хабом для России. Российской армии, поэтому его будут отрезать. Пожалуйста, уезжайте, пока есть возможность. Скоро такой возможности не будет.
0: Политолог Николай Митрохин в Фейсбуке пишет следующее.
8: Про Крым уже неинтересно. События там развиваются, как тут предсказывалось. Транспортный коллапс в плане бензина, прекращение работы поездов, потребительская паника, талоны. Скоро будут и карточки. Единственная небольшая новость в том, что ВСУ хочет понаделать дырок в мостах на перешейках, чтобы уж полностью заблокировать движение туда с материка. Чуть более интересно, но предсказуемо развивается ситуация на материковых оккупированных территориях, особенно в Причерноморье. Транспортный поток по трассе Новороссия упал в 3 раза. Министерство обороны официально отказалось от военных перевозок по ней. Появились первые сообщения, пока непонятной степени достоверности, об отходе передовых российских подразделений, самых дальних в плане логистики участков фронта, пока на конце Кенбурнской косы. Произойдет ли это в реальности, будем поглядеть. Напомним, что ВСРФ уже уходили в 24-м с острова в дельте Днепра, но потом вернулись, поскольку ВСУ не смогли там обеспечить регулярное снабжение своих подразделений. Но все может быть. Тут важен масштаб. Если ни один автомобиль грузоподъемностью более 1,5 тонн не рискнет появляться западнее Мелитополя на любых дорогах, то все будет. Российская группировка Днепр вряд ли продержится без снабжения больше 2 месяцев. Населению сочувствовать будем. Что остается?
0: Блогер Анюта Степанова рассказывает в своем Facebook о том, как рушатся российские воздушные замки.
9: Вы все еще верите успокоительным сказкам из телевизора о том, что Сибирь – это наш глубокий и абсолютно недосягаемый тыл, а Крым обеспечен топливом на годы вперед? О, отложите утренний кофе и устраивайтесь поудобнее. Сегодня 21 июня 2026 года, и у меня для вас свежайший и буквально пылающий разбор за последние 24 часа. Пока чиновники в Москве судорожно пытались замазать коллапс на топливном рынке, география украинских приветов расширилась до таких неприличных масштабов, что у путинских генералов окончательно задрожали колени, а на заправках Крыма официально наступил конец прекрасной эпохи. Пока пропагандисты зазывали россиян на безопасный летний отдых в Крыму, логистический капкан полуострова захлопнулся с оглушительным треском. Доказательства и факты. В ночь на 21 июня силы обороны Украины нанесли мощный комбинированный удар по оккупированному полуострову. Точечно уничтожен крупный топливный терминал в порту Керчи, а также сожжена электрическая подстанция в Белогорске. Итог наступил незамедлительно. Местная оккупационная администрация и паблики вроде «Крымский ветер» зафиксировали огромный шлейф дыма на десятки километров, а заправки полуострова полностью остановили продажу бензина и дизеля гражданскому населению. Заправить машину теперь можно только по спецпропускам для государственных предприятий и военных нужд. Аналитика в правильном ракурсе. Какая грациозная стабильность. Нам годами рассказывали, что Крымский мост защищен с земли, воздуха и из-под воды. В реальности терминал в Керчи полыхает так, что дым перекрывает солнце, а на заправках введен комендантский час. Оккупационная администрация фактически расписалась в том, что запасов горючего на полуострове нет, а логистика через мост и Приазовье перерезана. Военная техника оккупантов забирает последние капли бензина у гражданских. Самое время ехать в Крым в отпуск, не правда ли? Главное, не забудьте взять с собой педальный привод для автомобиля.
0: Руслан Левиев анализирует последствия удара по нефтебазе и инфраструктуре в районе Керчи и порта Кавказ.
10: Ну, я считаю, что это такая часть продолжающейся кампании, как некоторые ее называют, превращению полуострова в Крым в остров. В том плане, что типа затевают сообщения с Россией и в том числе оккупированными территориями. И, естественно, удар по порту Кавказ, где ходят паромы, тоже является частью такой вот способа воздействия на логистику. По части НПЗ есть сейчас уже прям куча видеозаписей от очевидцев, где видим прям такой большой полыхающий пожар, довольно-таки уже ставший для нас привычными кадры типичного горящего НПЗ. Вроде бы как там хранились в том числе нефтепродукты. Мне кажется, что для Крыма это особенно важно, такие объекты, как вот хранилища нефтепродуктов, потому что поскольку есть топливный кризис, то топливо, которое каким-то образом удается завести на полуостров, надо где-то хранить. Не все сразу поступает сразу в эти подземные хранилища автозаправочных станций. Нужна еще и какая-нибудь нефтебаза. И, соответственно, такой вот объект, он является одним из тех мест, где хранятся нефтепродукты. Поэтому, да, это больно бьет и ухудшает и без того плохую обстановку по снабжению топливом полуострова. Ну, поскольку Крым, он мало связан с линией фронта прямо сейчас, потому что Крым во многом зависит разве что те участки фронта, где находится российская армия, отвечающая за такие направления, как Херсонская область и Запад Запорожской области. То есть эти направления, они довольно-таки тихие. Поэтому, в принципе, какая бы там ни была ситуация в Крыму, вряд ли это прям как-то может сильно повлиять на линию фронта. И, в принципе, этого и не происходит. А вот в плане туризма, экономики, вот это, нам кажется, что это типа главный удар, которым является и цель всей этой кампании ударов беспилотников и ракет по полуострову.
0: Z-блогер, товарищ Артем, в чем-то согласен с противниками Путина?
2: В Крыму ситуация приближается к катастрофической, и что самое интересное, никакой реакции правящего слоя нет. В СМИ как будто ничего не происходит. Виртуальная реальность. Я могу понять логику, чтобы не поднимать панику, но в сфере дел тоже ничего не происходит. Никакого военного ответа нет и, похоже, не планируется. Может, прав Стрелков, который пишет, что часть правящего слоя уже поняла, что проиграла войну и ищет пути выхода, поэтому никаких ответов на блокаду не происходит.
0: Да и вообще стоит отметить, что в последнее время в Z-среде намечается тренд на перемены. Автор Z-канала в Telegram Verum Regnum считает, что пришло время менять систему.
3: Знаете, что такое безвыходная ситуация? Это такая ситуация, простой и очевидный выход из которой нам не нравится. Сейчас сеть переполнена различными трагически риторическими вопросами, типа «почему мы не отвечаем на то сё, пятое-десятое?», «почему мы не разбомбили мосты и дороги, ТЭЦ, НПЗ, заводы и пароходы?», «почему допустили блокаду Крыма?» и, кстати, «почему до сих пор не остановили турпоток в Крым?», «почему не бьем по центрам принятия решения, а бьем по сараям?», «почему все не так, почему все иначе?», ну и так далее. Послушаешь эти крики, создается впечатление, что мы в какой-то безвыходной ситуации пребываем. А на самом деле, смотрите выше, мы, то есть начальство, с которым почему-то ассоциируют себя многие эксперты, хотя никакого отношения к нему не имеют, в ситуации очевидный выход, из которой нам не нравится. Почему все так, как есть? Потому что не справляется система управления, административная система, допроса система. Система не принимает нужных решений, не проверяет и не хочет проверять исполнение уже принятых, не анализирует их эффективность, не способна думать даже на полшага вперед и в кадровом отношении прогнила снизу доверху. Она просто ничего не может, и вся Виагра мира не сможет ей помочь. Но эта ситуация совсем не безвыходная. Выход есть. Он в том, чтобы обновить систему, а именно полностью заменить руководящие кадры на всех направлениях, невзирая на заслуги и близость к телу, причем заменить на молодых и без опыта советской торговли, то есть не работавших ранее в системе. Одновременно хорошо бы всех смененных сразу изолировать где-нибудь за полярным кругом, чтобы они не могли помешать деятельности своих сменщиков. И пусть не очень быстро, пусть не сразу, но новая система заработает, и все проблемы решатся, и врагам мало не покажется. Почему это не сделано до сих пор, хотя неработоспособная система очевидна всем давно, и только клинический идиот может ее не заметить? А потому это не сделано, что мы, начальство, не способны думать ни о чем другом, кроме как о себе любимых, о своих детишках, которым вечно не хватает денежек, должностей и орденов, и о своих креслицах, в которых так уютно сидеть, а чуть привстанешь и сразу в тюрьму. Но это не значит, что сменить систему на ходу в принципе невозможно. Это возможно. И главное, все равно будет сделано так или иначе. Или врагом, который выбьет текущее начальство, как было в Иране, или возмущенным народом, который снесет начальство сам, как было много раз много где в истории. Так что нам стоит поторопиться. И так время уже упущено.
0: Михаил Ходорковский у себя на YouTube объясняет подход Путина и российских властей к ситуации в Крыму и обращается к так называемым патриотам России.
11: Я вот пытаюсь себе представить, например, Нетаньяху, который убирает систему «железный купол» от Иерусалима, чтобы надежнее прикрыть свою резиденцию. У меня как-то не получается. А вот Путин поступает именно так. Его резиденции надежно прикрыты с воздухом многочисленными панцирями, буками и прочими ПВО. Дороги на подъездах закрыты антидроновыми сетками, а в Крыму 160 атак за полгода. Перебои со снабжением и бензин по талону. Получается, то ли Крым для России оказался не настолько сакральным, чтобы его защищать, то ли путинская отныне и навсегда имеет срок годности, который истек. То ли сакральность и цивилизационное значение – это для пропаганды. А когда выбор между обороной сакрального Крыма и защитой одной из 20 своих резиденций, тут уж не в защите. Я вот начал этот ролик с обращения к тем, кто считает себя патриотами, к тем, кто, может, и не поддерживает войну, но рад территориальным превращениям, к тем, кто видит в присоединении Крыма возрождение и восстановление державы. Вам же, наверное, неприятно видеть, что происходит в Крыму. Вас же должно задевать, что президент обороняет себя и свои дворцы, а не эту святыню и символ. Вы же понимаете, что вас обманули и использовали.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
12: Привет, с вами подкаст «Кавказ Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. В Петербурге задержан известный бизнесмен Илья Трабер, которого в СМИ называют давним знакомым Владимира Путина. В определенных кругах Трабер известен как криминальный авторитет по кличке Антиквар. По данным источников правоохранительных органов, он фигурирует в деле об организации убийства депутата из Ленинградской области Александра Петрова, совершенного в 2020 году. Позже пресс-служба московских судов сообщила, что Басманный суд Москвы арестовал Трабера и еще одного фигуранта по делу о заказном убийстве депутата. В 90-х Илья Трабер установил контроль над Петербургским морским портом, одним из ключевых транспортных узлов северо-запада России. Его имя неоднократно фигурировало в международных расследованиях, в том числе в Монако и в Испании. В 2002 году французский журнал «L'Express» опубликовал данные налоговых служб, в которых Трабер назывался знакомым Владимира Путина и человеком, связанным с Тамбовской преступной группировкой, который приписывали влияние на деятельность порта. Телеканал «Дождь» в своем расследовании про Трабера в 2017 году называл его единственным из живых криминальных авторитетов, знакомство с которым признавал Путин. Уголовное дело в отношении предпринимателя основано на показаниях российского военнопленного, участника вторжения в Украину. Пленный, потрепанный пенсионер по имени Игорь Лыков, сбивчиво в очередном интервью с российскими военнопленными на YouTube-канале Дмитрий Карпенко «Апостол» рассказывает свою биографию. Судимость, работа водителем автобуса в Дагестане, затем водителем самосвала в Калуге. Но вот дальше история делает неожиданный поворот. Лыков утверждает, что еще в советское время сидел в одной колонии с криминальным авторитетом Владимиром Даниленко. По его словам, в 1987 году по просьбе Даниленко он избил слишком настойчивого оперативника. А спустя почти 30 лет тот якобы нашел его через интернет и снова вышел на связь. Фамилию Даниленко вы наверняка видели в новостях. Это партнер и правая рука Ильи Трабера. У них сегодня проходят обыски. Вот что рассказывает Лыков.
13: Ну и шо, Трабер этот?
14: Ну вот они меня взяли к себе водителем, а водителей у них приближенных только вот... четверо. Я был пятым.
13: На какой машине ты ездил?
14: Я ездил на «Шкода Октаве», но мы выполняли роли посыльных. То есть приближенные, посыльные. Но мы всегда были, как говорится, рядом с ними. И не только мы могли выполнять роль посыльных, мы могли выполнять роль необходимых заказов выполненных.
13: Например?
14: Ну, например, устранить человека.
13: И что, вы устраняли людей?
14: Я отказался от этого. У них есть такой пример, который я отказался. За эти примеры, поверьте, вы, если с ним свяжетесь, они вам большие будут деньги предлагать, чтобы мне рот закрыли.
13: Трайбер, жду твоего звонка. Мои контакты есть. Плачу деньги за информацию. Кто в курсе, напишите мне. Пароль Трайбер. А что мне это даст? Пополнишь обменный фонд Трайбер. Ну, точнее, пополнишь фонд, из которого мы заплатим нашим силам обороны Украины за то, что пополняют обменный фонд. Закинь туда лямчик, и он не будет говорить. Или будет вторая серия, напишите в комментариях, нужна вторая серия или нет. Разоблачающий.
14: Я поступлю так, как мне скажет Дмитрий блогер. Так что, если вы не пойдете на его условиях, я буду болтать. Если меня скажут молчать, я с удовольствием послушаю здешних ребят. Но никак не вас, которые вы объявили меня другом и слово «друг» предали.
0: На задержание Ильи Трабера отреагировал у себя в Фейсбуке журналист-расследователь Сергей Канев.
4: Как пишут СМИ, в Питере ФСБ задержало авторитетного бизнесмена Илью Трабера по прозвищу «Антиквар», а в его особняке и офисе прошли обыски. В лихие 90-е он начинал свой бизнес в тесной связке с Путиным и не раз бывал на его днюшках. С началом вторжения в Украину «Антиквар» по всему Питеру развесил плакаты, рекламирующие эту самую СВО, а также давал бабло всяким провоенным фондам. Судя по всему, Трабер отказался передать своей доли в северных морских портах и терминалах еще более близким дружкам Путина. Короче, бизнес-поляна сужается, и грызня за многомиллиардные активы в самом разгаре. Ждем, когда наденут стальные браслеты на еще одного компаньона Путина, криминального авторитета Гену Петрова. У него тоже полно активов. После бегства из Испании Гена обитает в Питере, и гаишники отдают ему честь. Причем на задержание Трабера лично выехал первый замдиректора ФСБ Сергей Королев по прозвищу «Шлеп-нога». Он прекрасно знает Трабера и Петрова и засветился в испанских прослушках, когда с ними общался. Уже представляю картину. Чекист Королев. «Илюша и Гена, простите, братаны, но я приехал вас арестовывать. Вы там какого-то бизнесмена из Выборга заказали. Антиквар. Сколько? Королев. Сейчас калькулятор достану».
15: В Твиттере небезызвестного канала «Низ Игорь» предвосхищают чуть ли не транзит власти в Санкт-Петербурге.
2: Транзит власти в Санкт-Петербурге вступил в свою решающую фазу. Связь Трабера с питерским губернатором Бегловым слишком яркая. Задержание Трабера прямо или косвенно бьет еще по семье Шамаловых, частично Ковальчукам и залполпреду Совершаевой. Неприятные сигналы для Алексея Миллера. Трабер, вероятно, утомил многих. Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ. Трабера везут в Лефортово.
15: А вот что пишет у себя в Facebook блогер Николай Сухинский.
16: В последние годы Илья Трабер фактически жил в Европе и даже женился на 23-летней девушке из Латвии. В Питер он приехал на ПМЭФ, чтобы провести ряд встреч. Назад его уже не отпустили. Илья Трабер был лично знаком с Владимиром Путиным и очень много знает. Позволять такому человеку оставаться в Европе было нежелательно. К тому же у него был конфликт с Анатолием Яблонским, которого поддерживает замдиректора ФСБ России Евгений Лавырев.
15: Высказался и Леонид Волков, задумываясь об истинных причинах задержания бизнесмена.
4: Чтобы Трабера задержали за какое-то там убийство, обхохотаться можно. Единственное, за что на самом деле может присесть человек такого калибра и бэкграунда в путинской России, это если он в бане кому-то из общих друзей сказал что-то в духе «Вовка-то совсем берега попутал». Вот на таком Трабер мог погореть, а иначе бы и дальше убивал кого угодно и сколько угодно.
15: Своим мнением в сети X делится и Мария Певчих.
17: Очень интересно, что там происходит в Питере. Обыски и задержания у главных мафиози Трабера и Петрова с почти 30-летним опозданием, но все же. Оба неразрывно связаны с Путиным. Пишут, что на месте лично замглавы ФСБ Королев. И примечательно здесь не то, что он слишком высокопоставленный, а то, что он фигурировал в испанском деле вместе с Петровым. Они вроде как приятельствовали и праздновали вместе дни рождения. Теперь вот один лично арестовывает второго. Хочется написать «тому-то и тому-то приготовиться», но совершенно непонятно кому – Сердюкову, Бастрыкину. Ну и интересно, что там у главы Тамбовской ОПГ Барсукова-Кумарина, беспросветно сидящего в колонии. Жив ли?
15: Своими воспоминаниями о встрече с Трайбером в нулевые в интервью Дудю делится один из основателей фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков.
18: Может быть, за всю свою жизнь я пересекался с Трабером раз 5. Я ближе был с московскими акционерами, бизнесменами, которые меня пригласили управлять финансами в порту.
19: А кто это был?
18: Такие два бизнесмена, Виталий Южилин и Андрей Кобзарь. И через несколько месяцев после того, как я туда пришел и стал там как-то наводить порядок, они мне на встрече сказали, что типа... Ты там слишком сильно что-то стал менять, и Трабер чуть ли не хотел тебя заказать. И я тогда это воспринял как шутку, потому что я тогда мало что знал о Трабере. Я занимался там контролем финансовых потоков и так далее. Но потом, когда я больше узнал о Илье Трабере, я теперь думаю, что, может быть, в этом была какая-то доля истины. И еще интересно, что в 2006 году, когда я уже... начал работать в «Альфе», Трабер со мной связался, пригласил на встречу, и он пригласил меня заниматься проектом, который тогда у них был, по строительству судостроительного завода в Ленинградской области.
19: Ты отказался?
18: Ну, я приехал к нему на встречу. Это реально была встреча, как из фильмов про крестного отца.
19: Расскажи.
18: Тебя встречает бронированный Майбах в аэропорту Пулково. Ты приезжаешь в особняк.
19: Как ты знаешь, что бронированная дверь тяжелая?
18: Ну да, это видно по толщине стекла.
19: Ага, так.
18: Ты приезжаешь в особняк в центре Петербурга, отделан в таком очень имперском петербургском стиле. У Трабера кличка «Антиквар» была, потому что он в советское время занимался антиквариатом. Там не просто какие-то охранники в стоптанных ботинках, там охранники как вот с автоматами УЗИ и экипированные как американские спецназовцы. И их там не один, а там 10 человек. Ну и за огромным столом сидит Илья Ильич Трабер, и мы с ним мило поговорили.
0: Невзоров пишет у себя в Телеграме.
20: У арестованного сегодня Ильи Ильича Трабера был серьезный дефект. Мало того, что он не был природным кретином, но он даже не удосуживался таковым притворяться. Но теперь без клейма кретина на челе рассчитывать на милосердие Кремля не следует никому. Да, на рожон Трабер особо не лез, но и в беседах не стеснялся. Был уверен, что упырь хорошо помнит, чем он обязан антиквару. Ильюшины пареньки вытаскивали Путина и из петель, и из жоп. Но когда московские гонцы потребовали миллионы на СВО, Илья Ильич опрометчиво послал гонцов, да еще и шутить изволил на эту столь болезненную для режима тему. И все. Тут же открылся персональный Ильюшин ящик Пандоры. Ему припомнили его мелкие шалости, давние и недавние. Таковые водятся за каждым питерским, ибо СПБ действительно был основной криминальной ареной страны. В принципе, могли бы и не поднимать никакие замшелые дела, а сочинить любую свежатинку, ибо, исполняя указ упыря, чекистам можно никак не ограничивать полет фантазии. Всем, кому принесчастилось иметь в черепе мозг, конечно, следует немедленно любыми путями покинуть РФ.
0: Про легендарность Трабера в криминальном мире и о том, что знакомство с Путиным больше не гарантия безопасности, пишет в Facebook политик Андрей Пивоваров.
2: В Петербурге взяли Трабера. Ох, ни хрена себе была первая реакция, когда прочел «Молнию». Антиквар Трабер – легенда криминального Петербурга уровня Кумарина, Петрова, Малышева, но сумевший сохранить жизнь и свободу. Единственный бандит 90-х, связь с которым публично не отрицал Путин, имевший в бытность свою заместителем мэра Петербурга обширные контакты в криминальной среде. Хорошо известны истории, когда Путин просиживал несколько часов на стульчике в подсобке магазина Трабера на Невском в ожидании, когда авторитет найдет время его принять. Впоследствии именно Путин помогал ОПГ получить контроль над морским портом, не только прямой доход, но и прямой канал поставки наркотиков. В то, что Трабера взяли за дело, я вполне верю. Заказать убийство давнего товарища, хозяина Выборга Петрова, он вполне мог, да и жалеть того не вижу оснований. Счет трупов, что он закопал в Выборгских болотах, идет минимум на десятки. Интересен тут лишь момент, что знакомство с Путиным, близость к озеру перестали быть индульгенцией. И Путин дал добро на посадку с учетом возраста пожизненную для старого подельника. Другим старичкам из 90-х четкий сигнал.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают Facebook, CTX, YouTube и Telegram. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: считаете ли вы Россию свободной страной?
1: В стране, где сажают за репост, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
2: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
2: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
4: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
5: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет, проявлять себя.
6: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
7: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
8: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости.
10: Женю Радиас.

0: армия развернет свое оружие против Кремля.
1: Ультиматумы Путину с двух сторон. Бывший военный угрожает бунтом, а Зеленский ударами вглубь России. Чем ответил Кремль?
2: Мы довоевались. Доворовались.
1: Нужно вернуться к переговорам, но на войне не видно преимущества, говорят эксперты в государственных телестудиях. Перед каким выбором стоит руководство Кремля? Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим об ультиматумах для Владимира Путина. Больше 600 украинских беспилотников атаковали Россию и оккупированные территории ночью на 26 июня. Эти цифры приводят российская Минобороны, а кадры, которые видите на экранах, это кадры атак на Тульскую область, основную цель выкладывают украинские осинт-каналы. Днем ранее Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал 40-дневную операцию влияния на Россию. Цель такой операции, по его словам, подтолкнуть Кремль к завершению войны. Перспективы этой операции для нас сегодня оценит военный эксперт, но сперва об ультиматуме, который звучит из провоенного лагеря. Кремль неохотно, но на него отреагировал.
0: Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные.
3: Человек на видео – 39-летний Александр Лунин, бывший командир отделения разведки в добровольческом батальоне имени Судоплатова. По словам Лунина, его выгнали из отряда «Барс» в 2025 году из-за видео, где он рассказывал, как двух бойцов отправили на задание без автоматов. Лунин заявил, что российские военнослужащие сталкиваются с насилием и давлением со стороны командиров, в том числе за отказ выполнять неадекватные приказы и отдавать личные деньги.
0: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
3: По словам Лунина, 24 и 25 июня с ним встречались некие чиновники, которые попросили передать Путину послание. Сам Лунин настаивает на личной встрече с президентом. Хочет донести до Путина всю правду о положении дел в армии и в стране. Иначе, предупреждает Лунин в своих видео, наступят серьезные последствия, вплоть до бунта. На сегодняшний день у видео Лунина с хэштегом «Миру мир» 5 миллионов просмотров. У другого 12,5.
0: Владимир Владимирович, вы отреагировали, заметили обращение Виктории Бонни, которое обозначило ряд проблем, которые происходят у нас в стране. Обратите ли вы внимание на того, кто защищал ваши интересы и интересы нашей страны? Я вам даю свое мужское слово, что если вы пригласите меня к себе в Кремль, я расскажу вам настоящую правду, которую вам не расскажет ни один из ваших чиновников, из ваших подчиненных. Я расскажу вам ту правду, которая сейчас происходит у нас на самом деле в стране.
3: Лунин также рассказал о проблемах с электроэнергией в своем доме в селе Лизиновка в Воронежской области. С этим он обращался к губернатору. В итоге помог Лунину сослуживец. Пока российская пропаганда продолжает рассказывать об успехах на фронте, недовольство все чаще звучит от тех, кто либо уже прошел фронт, либо до сих пор воюет. Очередным таким голосом и стал Лунин. В последних обращениях он не выступает против Путина, но очень хочет донести до него свою правду, будучи уверенным, что до Путина информация не доходит. Лунин уже давно снимает остросоциальные ролики. Вот, например, он критикует вербовку студентов и предлагает посылать на фронт детей олигархов и генералов.
0: И вы еще хотите утилизировать наших детей? Вы своих забираете из этой Европы, из этих штатов и отовсюду, собирайте их в кучу, всех абсолютно, детей, олигархов, чиновников, и берите их в кучку, в вязанку, и отправляйте их, чтобы они ваши интересы защищали, а не наши дети.
3: Несмотря на резонанс, большинство крупных Z-блогеров предпочли почти не обсуждать обращение Лунина, не говоря уже о пропагандистах федерального уровня. Если публично с ним согласиться, то ведь придется признать, что проблемы армии связаны не с отдельными исполнителями, а с самой системой и конкретно Путиным. А критиковать президента не всегда готовы даже самые рьяные Z-каналы. Критики чаще подвергаются ложные доклады командованию, нехватка подготовки, ошибки генералов, коррупция и безразличие чиновников.
4: Власть как бы говорит нам, в переводе на цензурный русский, плевать мы на вас всех хотели, вместе с вашими солдатами, вашим фронтом, вашим тылом, вашим Крымом и вашей Россией. А будете возникать, назначим иноагентами или посадим, так что обтекайте молча, потому что мы здесь власть. Поняли?
3: Кремль на обращение отреагировал, а видео Лунина на брифинге спросили Дмитрия Пескова.
5: Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего не говорить, но вот судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала.
3: Но в Москву Александра Лунина все-таки пригласили. Только сделал это не Путин и не Песков, а руководитель некоего федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
6: Я еду в Москву, на меня вышел Виталий Бородин, сегодня я выезжаю, сейчас найду транспорт, на котором поеду.
3: Виталия Бородина называют профессиональным доносчиком, вроде Ильи Ремесла. В частности, Бородин известен исками и жалобами против Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Семена Слепакова и Ильи Ахиджаковой. Еще Бородин предложил штрафовать россиянок за публикацию фото в купальнике.
1: И об ультиматумах для Кремля мы поговорим с социологом и военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Обращение бывшего военного к Путину дошло до Кремля, но почему-то не получило поддержки у крупных провоенных блогеров. Почему они не поддержали единомышленника?
7: Ну, потому что таких людей с такими видео в интернете большое количество. Какой-нибудь Гольдман, который как бы был гораздо более известный и из своей машины все время вещает матом, примерно с такими же текстами. Но как бы Лунин в этом плане просто подражатель других блогеров, но по каким-то, видимо, алгоритмам его страстная речь раскрутилась на большее количество, чем обычно, но там крупных систематических вещающих то же самое блогеров, там своя аудитория от там, 200 тысяч до там, 1,5 миллионов подписчиков, и ничего нового тут нет.
1: А есть ли какой-то эффект вообще от обращений к президенту, от самой процедуры этой?
7: Как правило, нет, как бы, но вот был исключительный случай с Викторией Бонией, но у нее там 24, по-моему, миллиона подписчиков и 30 миллионов просмотров было. Это действительно, так сказать, оказало воздействие на околопутинские круги, тот же Песков, вот, и по результате как-то, условно говоря, власть публично на нее отреагировала, и она тут же на беседе с Соловьевым заявила, что она поддерживает вообще Путина, но пусть там исправляются какие-то ошибки, а так в целом она за. Поэтому как бы российская власть вполне умело обращается с подобного рода людьми. Вот. Может быть, Бородин как бы Бородину поручено побеседовать с этим энтузиастом, скажем так. Вот. Может быть, он не доедет до Бородина, его арестуют где-то по дороге, чтобы не посылать какую-то группу ФСБ на задержание. Так и может быть. Вот. Но в любом случае тут нет ничего исключительного. То есть в России происходят гораздо более масштабные события, связанные с дефицитом топлива и резким ростом проблем и не только экономических, но и социальных в России. На этом фоне вот это обращение просто, я бы сказал, скорее приурочено к годовщине пригожинского мятежа, и человек выступает в том же стиле.
1: Ну и кажется, на фоне тех социальных и экономических проблем выступает Владимир Зеленский, и он пишет в своем телеграм-канале о некой 40-дневной операции влияния на Россию. С точки зрения военной экспертизы, за счет каких ресурсов Украина планирует осуществлять эту операцию?
7: Я не знаю, что имеется в виду. Как бы, если бы я знал, то, соответственно, я бы и не сказал, наверное. Вот, поскольку пусть уж там работают граждане с СБУ. Вот. Но пока как бы Россия за прошедшие 40 дней, скажем так, проводит исключительно удачную кампанию по блокированию российской логистики, одновременно уничтожению нефтеперерабатывающей индустрии. И третья крупная как бы часть операции – это уничтожение военной инфраструктуры, направленной на производство компонентов для ракетного оружия. Вот, и частью всего этого является, так сказать, успешное блокирование Крыма. Таким образом, ну вот, скажем так, за 40 дней украинцы создали России такое количество серьезных проблем, перевели войну в новое качество, что называется. вот, сумели перехватить стратегическую инициативу, то сейчас будет предпринимать за эти 40 дней СБУ, и я гадать не собираюсь, посмотрим, кто это будет.
1: Вот такие удары, в том числе те, которые вы описали, это долгосрочный тренд, или у Украины нет ресурсов, чтобы поддерживать такую интенсивность, допустим, еще 40 дней?
7: У Украины есть ресурсы для того, чтобы поддерживать подобную интенсивность 40 дней. Более того, здесь интересно, что проблемы накапливаются. То есть для России, то есть достижения на первого этапа, они позволяют более легко проходить следующие. Условно говоря, если сначала перебили на трассах бензовозы, то водители грузовиков начали уже опасаться за свою судьбу, и правильно, там как бы начали бить по грузовикам. Вот сейчас, соответственно, на этих трассах, на оккупированных территориях, грузовики уже, скажем так, не рискуют ездить или там минимальное число ездит. Следующий этап – это блокирование, соответственно, более-менее там, крупных легковых автомобилей. Когда их выбьют, там будет достаточно пару-тройку сотен выбить, вот, уже водители легковых автомобилей задумаются, как бы, стоит ли выезжать на трассу. И таким образом как бы быстрый накопительный эффект блокирования логистики происходит. А если блокируется логистика, то, соответственно, войска на передовой не получают снабжения. Ну и, соответственно, всем становится кисло. И стоит это достаточно дешево в результате вот этих мер. Пока там используются, скажем так, в лучшем случае несколько тысяч дешевых дронов, относительно дешевых. Вот, произвели эффект гораздо больше, чем 3 года полетов тяжелых ударных дронов в тыл территории России.
1: Но вот на фоне как раз этих затрат и этих успехов российские эксперты, я тут сошлюсь на политологов, которые на государственном телевидении выступают, мы даже будем некоторых цитировать в следующем сюжете, они говорят, что для возвращения переговорного преимущества России необходимо увеличение темпов наступления. А что сейчас зависит от России, на что она может повлиять, чтобы себе этот темп вернуть?
7: Вопрос, каким темпом наступления возвращаться. Если, условно говоря, возвращаться к темпам, которые были год назад, то для этого России нужно победить Украину в воздушном противостоянии вблизи линии фронта, так называемой киллзоне. Для этого России надо кратно увеличить количество команд дроноводов и количество дронов, которые будут запускаться по украинским тылам. Вот. Но это как бы пока ничего не свидетельствует о том, что Россия хоть что-то предпринимает или имеет какие-то успехи в этом отношении. Вот. А ситуация в российских тылах ухудшается с такой скоростью последние там, 40 дней, что совершенно не факт, что к концу лета у России вообще будут шансы как-либо в дальнейшем изменить ситуацию на фронте.
1: Если смотреть с точки зрения не политической зрелищности, не на удары по НПЗ, не по картинке, которая есть в интернете, а вот с точки зрения именно войны, есть ли смысл для России увеличивать темп наступления, чтобы достигать эффективного результата?
7: Простите, вы зависли у меня, не могли бы повторить?
1: Да, я повторю. Если посмотреть на эту всю историю не с точки зрения политической зрелищности, а с точки зрения военной целесообразности. Есть ли для российской армии необходимость увеличивать свои темпы, чтобы достигать каких-то результатов?
7: Непонятно, какие результаты как бы в принципе достижимы. То есть для того, чтобы захватить такая первая как бы цель России, захватить всю территорию там Донбасса, то есть остатки Донецкой области. Вот. Все эксперты сходятся, что для того, чтобы захватить там 4 оставшихся более-менее крупных города, то, соответственно, Россия должна положить на это там минимум 500 000 человек и потратить на это год. Вот. Возможно ли темп ускорить? Вряд ли. Как бы, возможно ли, как бы, что эта задача вообще нереализуемая? Более чем. Вот. То есть у России нет ресурсов в данный момент ни человеческих, ни технических, для каких-либо ускорений куда-либо. То есть максимум, что может российская власть попробовать, это объявить принудительную мобилизацию, набрать еще там 200 000 человек, сунуть их через 3 месяца в рамках осеннего наступления вперед, как бы, ну, в результате, да, может быть, Россия продвинется еще на 15 километров, так сказать, вот, и дойдет до окраин вот этих самых городов желаемых. Но это как бы настолько, скажем так, рискованное предприятие со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения социального взрыва самой России, то вряд ли российская власть на это решится.
1: Спасибо вам большое, Николай. Социолог и военный эксперт Николай Митрохин анализировал для нас ультиматумы и вызовы, которые стоят перед Кремлем. И об этих вызовах, развилках, перед которыми стоит Кремль, мы подготовили для вас материал. Давайте его посмотрим и продолжим общение с политологом.
8: Российским властям становится все сложнее набирать контрактников на войну, говорят источники издания «Верстка». По ее данным, количество желающих подписать контракт с Минобороны весной сократилось на треть.
9: Да, я спрашивала у военных, говорю, почему у вас людей не хватает. Они говорят, ну, у военных такое очень бытовое объяснение, но я думаю, что оно тут единственное верное, что люди приходят с войны там, без рук, без ног или в короткие отпуска, которые они все-таки иногда получают, и рассказывают, что происходит на самом деле. То есть сколько угодно можно банить медиа, запрещать телеграм и все остальное, но есть сарафанное радио, которому россияне очень сильно доверяют в условиях информационной блокады, и это сарафанное радио просто кричит, уже не шепчет, что туда идти не надо.
8: Верстка отмечает, что в конце прошлого, начале этого года наблюдался рост желающих подписать контракт с Минобороны. Эта тенденция объяснялась предчувствием перемирия на фоне переговоров с участием американских властей. Проще говоря, потенциальный контрактник спешил получить деньги перед заключением мира и не участвовать в войне. 25 июня госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске никакой конкретики не пришли.
4: Мы готовы сделать шаг навстречу и сыграть конструктивную роль, если таковая будет необходима для сближения сторон и прекращения этой войны. Именно это президент Трамп пытался сделать в течение полутора лет, но соглашения на Аляске достигнуто не было.
8: На фоне незначительного продвижения на фронте, топливного кризиса и массированных атак украинских дронов, так называемое СВО вызывает все большее недовольство у россиян. Даже те, кто ранее активно поддерживал полномасштабное вторжение, сейчас выступают за окончание войны.
10: Лавров говорит, что мы можем начать опять с той же точки переговоров с Украиной, бла-бла-бла. И тут же Путин говорит, это вот в один день они говорят, понимаете? Нет причин для переговоров с Зеленским, учитывая удары Украины. Знаете, вот такой есть смайлик в Телеграме.
11: Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались.
8: Российские пропагандисты считают, что Трамп должен увидеть всю серьезность Кремля и повлиять на Зеленского.
12: Красные линии тогда красные, когда соблюдены три условия. Первое условие. У вас реально есть возможность так вдарить по противнику, чтобы он красные линии нарушать перестал. Второе. У вас есть политическая воля использовать эти меры, которые у вас есть. И третье. Противник должен понимать, что ваш ответ для него гораздо более разрушителен, чем те бонусы, которые он получит от нарушения красных линий.
13: Переговорный процесс как бы сейчас с той стороны активизируется, я так понимаю, условия, на которых они выдвигаются, вот, сейчас не до конца всех устраивают. В случае, если переговорного трека параллельного не будет в ближайшие несколько недель, нас ждет, соответственно, резкий рост эскалации.
8: В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает применение ядерного оружия по территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу «Грянул Грэм», ссылаясь на свои источники, рассказал политолог Андрей Колесников.
14: Я, естественно, не был ни на каком там совете по внешней оборонной политике последней ассамблеи, но у меня там знакомые люди были, некоторое время выдержавшие то, что там произносилось. Там выступал Лавров. В самом конце выступления, как рассказывал очевидец, дипломатично уходя от каких-то вопросов, вот, ну, надо ли нам применять ядерное оружие, он сказал, ну, все-таки я бы его применил.
8: Российские власти не исключают возобновление мобилизации уже в этом году, пишет «Верстка», ссылаясь на источники в администрации президента. Технически к этому все готово. Слово за Владимиром Путиным.
9: Но политической воли пока нет. Политической воли нет, это значит, что Владимир Владимирович Путин пока, значит, не подписал бумажку главную. И непонятно, подпишет он или нет, потому что единственный человек, который может принять такое решение, это президент. Ну, если так у нас сложилось. Они могут оформить это и предложением от Госдумы, и как угодно еще, но в целом понятно, что решает это только один человек сейчас в России.
8: Именно депутаты могут стать псевдоинициаторами мобилизации, говорят источники проекта «Можем объяснить». По задумке администрации президента, после парламента

0: И о выборе, перед которым стоит руководство Кремля, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
1: Приветствую вас.
0: Если послушать, что говорят эксперты в государственных телестудиях, выбор довольно простой. Это либо эскалация с помощью нового разрушительного оружия, либо проведение мобилизации, чтобы увеличить темпы наступления с помощью старых методов. Для чего это нужно? Для того, чтобы вернуть какой-то переговорный рычаг. Я хочу разбить эти развилки по отдельности и спросить прежде про мобилизацию. Стоит ли в нынешний момент времени опасаться учений по мобилизационным мероприятиям, которые мы, например, показывали в сюжете?
1: Я думаю, что это реальность, потому что у Путина не осталось по факту иных козырей. И мобилизация – это то, чего следует действительно ожидать, я думаю, осенью. Возможно, она не будет проходить так, как она проходила до этого, в сентябре 2022 года. Она будет растянута, возможно, она будет локализована, возможно, это будет не во всех регионах. Еще какие-то меры будут предпринимать, но власти будут делать все, чтобы не допустить хаотичности и фактического коллапса первой мобилизационной кампании, первой волны. Но так как Путин мыслит старыми категориями, он считает, что нагнав огромное количество людей на фронт, возможно, во-первых, этот фронт каким-то образом, так сказать, сделать в свою пользу, то есть контратаковать уже активно по всей линии фронта, а во-вторых, действительно усилить переговорную позицию, продемонстрировать Украине и Западу, что вот мы сейчас можем нарастить такую мышечную массу и вдарить, значит, по всем азимутам. То есть, ну, это на самом деле логика абсолютно архаичная, но Путин считает, что она должна сработать. И, соответственно, я так понимаю, что все руководство, там, силовое, гражданское, оно полностью под эту путинскую хотелку подстраивается. Хотя, наверное, есть те, кто понимает, что это не в состоянии переломить стратегию на войне, потому что тактически можно выигрывать, но видно, что стратегически это тупик. Более того, война перешла в фазу, ну, как мы видим, дроновой войны, и по факту люди на земле являются лишь, ну, такими вот целями, да, собственно говоря, согласно данным тех же служб соответствующих Украины, Россия теряет каждый месяц едва ли не 30 тысяч военнослужащих, даже если им удастся, например, мобилизовать там 150, ну, 200 тысяч человек, это, ну, считайте, там, я не знаю, на полгода активных боевых действий, а дальше что непонятно.
0: Ну и даже многие сторонники войны, мы просто несколько раз уже возвращались к этой теме в наших эфирах, и мы цитировали людей, которые с прокремлевской точки зрения отвечают на эти вопросы. Они говорят, что в мобилизации смысла нет, тем более нет в ней смысла в октябре, в ноябре, когда-то после выборов. Если уж ее проводить, то она должна проводиться прямо сейчас, прямо летом, но почему-то нет политической воли. А почему на нее, правда, почему нет этой воли политической?
1: Ну, видимо, действительно, выборы все-таки определяющее значение имеют. Все-таки российские власти исходят из того, что выборы – это какая-то засечка необходимая, рубеж, который необходимо преодолеть. Хотя мы прекрасно понимаем, что выборов нет, там рисуют то, что необходимо, но все-таки для них это важный элемент, во-первых, мобилизации элит, мобилизации населения, если еще тут к этому приплюсовать мобилизацию военную, то, возможно, как они считают, система просто не выдержит и треснет. Ну, как известно, спина боливара двоих, тем более троих, может не выдержать. Поэтому решили разнести по времени эти бесспорно очень сложные с точки зрения организации мероприятий. Это во-первых. Во-вторых, им ведь нужно провести какую-то инвентаризацию, им нужно, как я понимаю, под этих мобилизованных людей создать инфраструктуру и военную, амуницию, в общем, подготовить сержантский состав, младший офицерский состав, среднего звена офицеров, да, то есть, ну, не просто же людей согнать, им что-то в руки надо дать там, соответствующие какие-то постройки сделать, там, окопы вырыть, я не знаю, блиндажи сделать, ну и прочее десятое. То есть это тоже требует определенных усилий и времени. Ну и мы знаем, что в Беларуси сейчас на границе с Украиной тоже проходят определенные мероприятия, да, строятся

0: инфраструктура, дороги, подъездные пути, склады, тоже объявленная мобилизация резервистов. Ну, то есть вот нагнетается. Ну, как я понимаю, это нагнетается не просто так все-таки, а именно для того, чтобы, возможно, с белорусского направления, и здесь мобилизовав там 150, 200, а может и 300 тысяч, никто не знает точную сумму, на которую, это цифру, на которую они ориентируются, и ударить. Но опять-таки дело в том, что осень – сложная пора для ведения военных действий, как мы понимаем, это и отсутствие дорог, там, погодные условия несоответствующие. Да? Ну, я так понимаю, что если Путину взбрело в голову, то все остальные факторы или причины или критерии, которые говорят против, для него исчезают.
1: И вот говоря о нагнетании, хочу вернуться к тому фактору, с которого мы начинали этот эфир. Это обращение некого бывшего военного, которое сейчас расходится в и провоенных кругах, и в антивоенных кругах. Но цифры мы приводили, однако поддержки мало видим, мало фиксируем в каких-то официальных каналах. Какие-то ополченцы Новороссии телеграм-каналы записывают видео в поддержку. И вот этот Александр Лунин говорит, что поехал к Бородину в Москву. Это вообще стоит рассматривать как фактор, который на что-то может повлиять?
0: Знаете, я не исключаю, что в принципе это один из проектов одной башни Кремля. Именно той башни Кремля, которая, условно говоря, не хочет эскалации, которая не хочет мобилизации. Ну, назовем ее условно гражданской. Гражданской группировкой внутри Кремля. И вот этот вот Лунин, я посмотрел несколько его роликов. Он так, понятно, очень эмоционально рассказывает за Россию, за матушку. Иду спасать Отечество. Что это напоминает распутинщину. Да? Но, понятно, лекалы примерно те же самые. И во всем остальном я вижу все-таки, что его ведут. Возможно, он даже не знает, да, что проект, но видно, как вот идет корреляция, его вызывают, его приглашают, он набирает какое-то количество людей, он же не против Путина, он наоборот за Путина, да, но вот он предлагает спасти Россию, соответственно, потому что происходит ужас. Поэтому не исключено, что вот некое такое движение этих людей, условно говоря, рассерженных патриотов, помните, было такое определение, оно будет играть также свою роль в торге тех групп внутри путинской системы, которые не хотят продолжения войны.
1: Ну, я предлагаю этот вопрос адресовать нашим зрителям. Спасибо вам большое, Руслан, что для нас проанализировали, перед какими вызовами стоит Кремль. И, пожалуйста, пишите в комментариях, чьим этот проект видите вы. До свидания. We'll be right back.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
4: Как именно на вас лично повлияла эта война?
5: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибанул этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
4: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
5: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
4: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
5: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение и вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов. Всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там, дешевого такси, интернета в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
4: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
5: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся люди, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут, но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается, вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
4: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
5: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос. Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году. Что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами? Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
4: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
5: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
4: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
5: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть, да, значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены, мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября, салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
6: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже с 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народного убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид. Поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
3: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 26 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В аннексированных Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Кремль отреагировал на обращение ветерана так называемой специальной военной операции, угрожавшего мятежом, если ему не дадут лично доложить Владимиру Путину о реальном положении дел в российской армии. Ливан и Израиль продолжают попытки договориться об условиях вывода израильских войск из южных районов Ливана. Также сегодня.
9: И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди, помните?
8: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает возродить комсомол, пионерию и октября.
10: Сегодня с 13.00 вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
11: Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
8: Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и губернатор тоже аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сегодня в 13 часов по московскому времени одновременно объявили о введении на полуострове чрезвычайного положения регионального уровня. Решение принято на фоне продолжающихся интенсивных украинских ударов. В последние дни в Крыму и Севастополе фиксировались серьезные перебои с электроснабжением, а с конца мая продолжается энергетический кризис. Ограничена продажа топлива, власти запретили прием детей в летние лагеря до конца сезона, хотя формально туристический сезон в Крыму не закрыт. На въездах на Крымский мост образовались многокилометровые очереди. По данным телеграм-канала «Крымский мост», оперативная информация со стороны Тамани в ожидании досмотра днем в пятницу находились около 1000 автомобилей, со стороны Керчи почти 2000. Еще недавно Сергей Аксенов заверял, что продовольственная безопасность полуострова полностью обеспеченный и требовал не скупать продукты в магазинах, вызывая ажиотаж и панику. Вот довольно типичный пример реакции на такую критику.
12: Каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят. А мой пост про горошек с кукурузой, что надо их купить на всякий случай, на вас панику наводит.
8: В ночь на 26 июня украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Одной из основных целей стал химический завод «Азот» в Новомосковске, в Тульской области. Очевидцы рассказывают о взрывах, густом дыме над территорией завода, запахе аммиака в воздухе и перебоях с электроснабжением. Также поступали сообщения о пожаре в районе Новомосковской гидроэлектростанции. Новомосковский «Азот» – крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России. Предприятие, входящее в холдинг «Еврохим», выпускает также азотную кислоту, метанол, хлористый кальций и другую химическую продукцию. Завод уже неоднократно становился целью атак со стороны Украины. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над городом и областью за минувшую ночь были сбиты около 50 дронов. Экстренные службы работали на местах падения их обломков. Министерство обороны России заявляет, что за ночь силы ПВО уничтожили не менее 660 украинских беспилотников над российскими регионами, аннексированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. А по данным газеты Wall Street Journal, интенсивность украинских ударов по России сейчас приблизительно в 3,5 раза выше, чем год назад. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что утвердил 40-дневную операцию СБУ, которая должна побудить Россию прекратить войну. Деталей операции Зеленский не привел. Тем временем более 11 миллионов просмотров набрало видео в социальных сетях некоего Александра Лунина, в котором он, одетый в военную форму с многочисленными наградами на груди, фактически угрожает Кремлю военным мятежом в случае, если ему не дадут возможности в прямом эфире лично рассказать Владимиру Путину о реальном положении дел в российской армии.
13: Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране, в данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства, и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
8: По данным, которые собрали издания «Медуза», «Медиазона» и агентства, Александр Лунин – это младший сержант Вооруженных сил России, родом из Воронежской области. Он участвовал в полномасштабном вторжении в Украину и получил ранение. Лунину 39 лет. Он утверждает, что участвует в различных боевых действиях с 19 лет и прошел несколько так называемых «горячих точек». Вот как Александр Лунин объясняет, почему некие неназванные им чины Министерства обороны обратились именно к нему.
13: Кто ко мне приезжал и передал это сообщение, я скажу только лично вам в прямом эфире. Если со мной что-то случится или случится что-то с моими близкими и моей семьей, это будет сигнал для начала действий. Я не лидер восстания. Ко мне приехали по одной простой причине. Потому что меня нельзя купить. Потому что президент меня услышал. Друзья мои, максимально распространите это видео, донесите до президента, потому что в стране грядет настоящая мясорубка.
14: И это уже не шутки.
8: В профайле Александра Лунина, собранном изданием «Медуза», также говорится, что Лунин, получивший ранения и контузии, имеет серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психологического характера. Наверное, на это надо обратить внимание. Сегодня утром появилось новое видео Александра Лунина. Насколько можно судить, он одет в халат и гневно обличает тех, кто посчитал, что в своих первых видео он угрожал Кремлю мятежом. «Где я, где Путин?» — кричит Лунин в камеру. Но, что важно, от своих слов про чудовищное положение в российской армии не отказывается. Оговорюсь, что многочисленные матерные слова из этого его обращения я вырезал.
14: Я ему пытался донести, и пытаюсь, и буду пытаться донести то, что происходит сейчас у нас в войсках, на передке, как люди сидят на цепи и как пытают током. И это все есть. У меня сейчас тысячи сообщений приходят, тысячи сообщений с видеоподтверждениями, которые я покажу в любом случае президенту этих людоедов, которые вымогают деньги, дают приказы бессмысленные, абсолютно самоубийственные. А люди не хотят их выполнять, не хотят отдавать свои деньги. За это их кидают в яму и держат там очень долго. Они гниют. Это делается для того, чтобы другие боялись. А потом их обнуляют, и он без вести пропавший. И сейчас у меня тысячи таких видео и сообщений. Если бы хотели делать какой-то мятеж или бунт, они бы делали это тихо, они обратились ко мне. Z-блогеры, защеканцы, подсосы, соловьевские.
8: Это был ветеран так называемой специальной военной операции Александр Лунин. В общем-то, 11 миллионов просмотров уже делают его видео достаточно социально значимым, чтобы за ним не стояло, но на это видео еще и отреагировал Кремль, как недавно, неожиданно для многих, отреагировал на обращение инфлюенсера Виктории Бони, обратившейся к Путину по поводу проблем в стране, о которых, как она считала, Путин не знает. Вот что сегодня сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
15: Нет, вы знаете, действительно нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться, поэтому я бы не стал ничего не говорить, но вот судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала.
8: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно дал неделю руководству Беларуси на демонтаж ретрансляторов, помогавших российским беспилотникам, угрожая уничтожить их, если это не будет сделано, объявил, что эти ретрансляторы перестали работать.
16: По имеющейся информации, которую мне докладывали главком, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили работу на территории Беларуси. Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим. И я очень внимательно за этим слежу и ежедневные доклады получаю. Факт, что два ретранслятора на сегодняшний день не работают.
17: Ретрансляторы на сегодня не работают.
8: Это был Владимир Зеленский. Александр Лукашенко улетел сегодня в Россию для встречи с Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае. Ну а вчера Лукашенко, множество раз заявлявший, что не позволит втянуть Беларусь в войну России с Украиной, на одном из совещаний сделал заявление, в котором одновременно признал, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского, намекал, что белорусская армия легко справится с украинскими подразделениями, размещенными вдоль границы с Беларусью. Русью, призывал к миру и мирным переговорам и говорил при этом, что всегда будет вместе с Россией.
18: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
8: Это был авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко. А глава МИД России Сергей Лавров сегодня призвал, цитата, «внести ясность после заявления госсекретаря США Марка Рубио об отсутствии каких-либо соглашений по итогам встречи на Аляске в августе прошлого года президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», сказал Лавров, которого цитирует ТАСС. По словам Лаврова, в Анкоридже были обсуждены предложения США, которые Россия приняла. Говорить о том, что согласия не было, не очень изящно, считает Сергей Лавров. А вот что, собственно, сказал вчера Марко Рубио по поводу договоренностей или пониманий Анкориджа, которые, как по-прежнему утверждают в Кремле, имели место. На Аляске соглашения достигнуто не было. Было сделано предложение. Но соглашение так и не состоялось. Если бы стороны пришли к соглашению, война бы уже закончилась. Поэтому, как я уже сказал, президент готов, и Соединенные Штаты по-прежнему готовы сыграть любую конструктивную роль, которая поможет добиться прочного окончания войны в Украине. Мы готовы содействовать сближению сторон и способствовать прекращению этого конфликта. Именно этого президент добивался на протяжении последних полутора лет. Однако на Аляске соглашения достигнуто не было, было лишь выдвинуто предложение. Ну, речь идет о том же предложении, о котором уже сообщалось публично. В частности, Россия настаивает на передаче ей всего Донбасса, наряду и с другими выдвинутыми требованиями. Но соглашения так и не было, и в этом заключается фундаментальная проблема. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Заявление по поводу договоренностей, точнее их отсутствие на встрече Трампа и Путина на Аляске, Марко Рубио сделал, общаясь с журналистами в рамках своего турне по странам Ближнего Востока, цель которого — приблизить выработку мирного соглашения между США и Ираном об окончании войны. Иран, как известно, настаивает, чтобы прекращение боевых действий касалось всех фронтов, включая Ливан, где израильская армия продолжает операцию против иранских прокси, шиитской радикальной группировки Хизбалла, признанной в США и ЕС террористической организацией. Одновременно Израиль и Ливан продолжают прямые переговоры на уровне послов в Вашингтоне, пытаясь договориться о создании так называемых полетных зон на юге Ливана, то есть о постепенном выводе израильских подразделений с участков, уже зачищенных от инфраструктуры Хизбаллы. Их место должны занять подразделения регулярной армии Ливана. Вот как жизнеспособность такой схемы оценивает израильский военный эксперт Давид Гендельман.
19: Схема: израильская армия покидает юг Ливана, и ливанская армия берет контроль территории на себя. В принципе, проверялось и в 2000 году, в 2006 и в 2024. Каждый раз показывала свою нежизнеспособность, потому что Хизбалла банально сильнее ливанской армии. Поэтому Хизбалла каждый раз оставалась на месте, восстанавливала свои силы. Сейчас тоже израильское правительство в идеале не хотело бы вообще отступать из буферной зоны, потому что реальный контроль может быть либо у Израиля, либо у Хизбаллы. Но под нажимом США сейчас обсуждается вариант частичного поэтапного выведения сил армии обороны Израиля из некоторых районов, которые будут переданы ливанской армии. Глубина и график этого отступления зависят от политических маневров, насколько Израиль сможет противостоять давлению США, и, соответственно, давлению Ирана, который сделал ливанский вопрос краеугольным камнем на переговорах. Сейчас переговоры идут, посмотрим на результат.
8: Прямые переговоры между Израилем и Ливаном, точнее их третий раунд, уже начались 22 июня, должны были завершиться вчера, но их было решено продлить на один день. Время свободы. Конституционный суд Чехии обязал правительство Андрея Бабиша обеспечить участие президента Чехии Петра Павла в саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре. Суд постановил, что Кабинет министров, министр иностранных дел и Министерство иностранных дел не должны препятствовать поездке главы государства и обязаны незамедлительно уведомить НАТО о включении президента в состав официальной чешской делегации. Поводом для обращения Петра Павла в Конституционный суд стало решение Кабинета министров не включать его в состав чешской делегации на саммит. Эту коллизию я обсуждаю с международным обозревателем чешского радио, он же Соукупом. Как получилось вообще, что президенту страны приходится обращаться в Конституционный суд, чтобы ехать на саммит НАТО, и какую роль вот это событие играет для внутренней политики в Чехии?
20: Ну, собственно, проблемы начались вообще в тот момент, когда принимали Конституцию, да, потому что, с одной стороны, роль президента довольно слабая, да, то есть Чехия – парламентская республика, и у президента очень мало реальных полномочий, но те, которые есть, они как раз находятся в сфере внешней политики. Ну и плюс из-за того, что уже последних лет 15 мы избираем президента напрямую, то, в принципе, его легитимность выше, чем у большинства депутатов. Да? Это неизбежно привело к конфликту, когда президент, в общем-то, его избирали люди, которые голосовали прежде всего за нынешнюю оппозицию, и, соответственно, пришлось каким-то образом обратиться к Конституционному суду, чтобы разъяснить, какая роль президента все-таки во внешней политике и так далее. Потому что это на самом деле был вопрос времени. Понятно, что вот это французским словом коабицион, сожительство политическое президента, который из одного политического лагеря и правительства, которое из другого, естественно, оно бы раньше или позднее случилось.
8: Но в результате Петр Павел на саммит едет, едет и премьер-министр. Как при наличии конфликта они будут сосуществовать на саммите НАТО в Турции?
20: Да, я думаю, что они существовать могут вполне в порядке, потому что, по крайней мере, что касается Североатлантического альянса, у них нет никаких разногласий, да, то есть что там говорить, какие цели там пытаются вести. То есть это чисто компетенционный спор. А, то есть это только вопрос того, кто главнее, если Министерство иностранных дел или же президент. Так что, я думаю, реальных последствий это иметь не будет.
8: А если говорить об общественном мнении, кто получил, на ваш взгляд, если, конечно, об этом можно судить, большую поддержку вот в этом споре?
20: Ну, я думаю, что у президента, естественно, больше поддержек существеннее, чем у министра иностранных дел Петра Мацинки, партия которого, вот эти

0: вообще-то мы должны подать в отставку.
1: Моим собеседником был международный обозреватель чешского радио, он же Соукуп. Вы слушаете «Время свободы». Очередной день Международного юридического форума, который проходит в Петербурге, отмечен лекцией главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Лекция была довольно длинной, но запомнилась прежде всего предложениями, как сказал Бастрыкин, на основе опыта других стран, снизить до 12 лет возраст, при котором наступает ответственность за уголовные преступления, наказывать родителей за неправильное воспитание детей, критикой в адрес прокремлевских молодежных движений и искренней ностальгии Бастрыкина по советским временам. Вот два смонтированных фрагмента его выступления, во время которого Бастрыкин даже запел.
2: В Англии, например, уголовная ответственность за совершение тяжких преступлений наступает, начиная с 10-летнего возраста. Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились. Ну, хоть с этим согласились, что 14 лет. То есть, понимаете, с одной стороны глупенькие, а с другой стороны растут гораздо быстрее, чем мы в наше время. И они уже в 12-13 лет совершают преступления, но не подпадают под возраст уголовной ответственности и уходят безнаказанными. Комсомол. Любовь, комсомол и весна. И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Помните? А теперь что? Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Но не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юноармейцев. Наши студенты и кадеты, называются курсанты, оказывают помощь семьям участников специальной военной операции.
1: Это был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, фрагмент его выступления на Международном юридическом форуме в Петербурге. Бастрыкин еще и прочел стихотворение собственного сочинения, которое начинается словами: «Хочу обратно я в союз, в котором я родился, сбросив обман и тяжкий груз, от грез освободился». В общем, у Марии Захаровой явно появился конкурент. И последнее. С сожалением должен сообщить, что в дайджесте «Время свободы» по пятницам больше не будет рубрики Ивана Толстого «Книга недели». Но есть и хорошие, я бы сказал, очень хорошие новости на YouTube-канале «Prague Book Tower». Пражская книжная башня, так называется ежегодная пражская книжная ярмарка русскоязычной литературы, Иван Толстой начал цикл передач под названием «Наши книги». Вот как он представляет первый выпуск передачи, в котором приняли участие публицист Александр Баунов, популяризатор науки Ася Казанцева и литературовед Роман Тименчик.
3: Приветствую всех. Это передача «Наши книги». Меня зовут Иван Толстой. Что такое «Наши книги»? Ну, это книги вообще. Это книги, которые стоят у нас на полках, за нашими спинами. Это книги, которые издаются в зарубежье. Мы, огромная аудитория, я надеюсь, этой программы, мы находимся в эмиграции или в релокации, как кому больше нравится. И мы увезли с собою в наше изгнание, я с иронией произношу это «изгнание», мы увезли с собою самое ценное, что у нас было. У кого документы, семейные фотографии, но у очень многих, почти у всех, книги. То, ради чего мы жили у себя на родине. И мы хотим передать эту ценность, величайшую ценность, с нашей точки зрения, нашим детям. Поэтому очень часто в наших библиотеках много детских книг. И это не случайно. У меня тоже. У меня дети выросли за границей. Сейчас растут внуки. И я показываю им те замечательные, красивые издания 20 века, на которых выросли мои родители, я сам. А теперь я ращу и новое поколение. У людей в эмиграции сложная ситуация. Не будем преувеличивать. Не будем смотреть на это через розовые очки. 100 лет назад знаменитый поэт Серебряного века Саша Черный, также попавший в эмиграцию,

0: В одном из своих эссе или в фельетонах писал: «Эмиграция делится на две категории, на две неравные части. На тех, у кого денег куры не клюют, и кто покупает книги на прекрасной бумаге, в роскошных переплетах. Кто не считается с ценой, это меньшинство эмиграции. И такие есть и сегодня. А есть те, их большинство, кто считает свою трудовую копейку. И для них очень часто, пишет Саша Черный, есть выбор между книгой и обедом. И очень часто обед побеждает. Я даже уверен, что если бы мы нашу передачу назвали не «Наши книги», а «Наш обед», у нас и слушателей было бы больше. Но все-таки мы сосредоточены на книгах. Мы их любим. Для нас нет ни Эллина, ни Иудея. Мы ко всем относимся равно и с уважением. Мы хотим рассказывать о книгах, которые будут интересны самым разным категориям читателей. И пусть нас сопровождает в наших рассказах маленький талисман. Это книгоноша, книгачей. Это фигурка, которую я купил на блошином рынке в Мюнхене. Буквально за копейки. Человек с книжкой, книги, прям он стоит даже на книгах. Такой библиоман, скорее, чем библиофил. И у него такая полусумасшедшая бабочка, прямо цирковая. Он очень любит книги. И нос его длинный, и прическа такая смешная. Мне кажется, это то, что подходит для наших разговоров. А ты как считаешь? Ты будешь участвовать в передаче? Да, буду, если возьмете. Ну, хорошо, мы тебя берем. А теперь вперед к разговорам.
1: Это был Иван Толстой. Напомню, что передача «Наши книги» с Иваном Толстым теперь выходит на YouTube-канале «Пражская книжная башня», и я искренне рекомендую на него подписаться. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
3: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
4: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
3: В кавычках, если то да.
4: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
5: Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
6: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
7: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
8: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
9: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день. Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти три недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов Конгресса этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Ванса и госсекретаря Марко Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через 2 года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
11: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном, пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
10: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
11: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с эмиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
10: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, на самом деле мы там сделали что-то хорошее, изменили, там улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж... Это не будет такой тяжелой ситуацией, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
11: Пока что мы видим, и американский избиратель, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле пока что у республиканской партии не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
10: Сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали, или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров о будущем мире, мирном соглашении с Ираном. И Венс тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
11: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже бывают профессора политологии это забывают, какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально никогда ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий. Единственное, чем он занимается, он ждет момента, когда президент умрет. Это случалось с не так уж маленьким количеством вице-президентов. Президенты умирали, погибали, их убивали, и вице-президенты становились президентами. Но вот до этого момента вице-президент — это просто совершенно никто. То есть вот все, что Венс делает, он делает только потому, что президент Трамп ему сказал или разрешил это сделать. В принципе, президент может сказать вице-президенту: все, ты вообще ничего не делаешь, ты сидишь, молчишь и ничего не говоришь. И такие вице-президенты в истории были. Еще 50 лет назад многие вице-президенты, да про них Америка бы и не знала. Они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов, но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить прямо... Вышел в Truth Social и написал: «Марко Рубио уволен, все, он больше никто». И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые полтора года президента Трампа. И там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, кто же будет после него. Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу дали переговоры с Ираном, явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик» «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
10: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял в последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения, в конце концов, он будет человеком, который скажет: да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие. И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения «Америка прежде всего», которая была изначально против войны. И я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами. И в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение, в итоге может оказаться, что это работает.
11: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс не подписал, вот что бы там ни было написано, нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через два часа откатят и скажут, что иранское руководство — это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет. Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал: Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет. Нет, это совершенно не так. Это именно, что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что, о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Венс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
10: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить, даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует его взглядам, и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень, сейчас он на первом плане, и люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит, я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка, прежде всего, Америке не нужна эта война, я принес вам мир.
11: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел от Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа. Но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает, я не выбираю политику, президент Трамп выбирает политику, я делаю то, что президент Трамп, я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Мне кажется, что у Джей Ди Венса, у него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы с одной стороны Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
10: Выступлю адвокатом Венса. Он... Именно что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно. У него это идет от сердца, вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность, аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свои убеждения, он о них говорит.
11: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы с одной стороны это легко сказать, с другой стороны... Трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп — это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности. Но какая тут аутентичность? Это в сущности актер на сцене. Но оказывается, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что... Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие это умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил... Мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые два дня. Вот это аутентичность.
10: Но это его аутентичность.
11: Я как раз верю, что Ванс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америку превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность – это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион, наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
10: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он, вот такой вот он человек. А про Венса просто чуть-чуть он кажется сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичные. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
11: Это не только моей точки зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают его, как ни странно, что он не тот, кто он кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой и есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть, воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И, тем не менее, его они считают аутентичным.
10: Загадочная и очень интересная вещь, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
11: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио – это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Ди Венс – это продукт Трампа. Но в то же время это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп – это огромная, не знаю, огромная планета внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как через два года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 28-го года. Это вовсе не обязательно. Очень редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Ди Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 28-м году, потому что решит пропустить 28-й год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 28-м году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал. Пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
10: Надо ли так понимать, логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
11: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Армузского пролива, они могут влиять на американскую политику. И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
10: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно остановить войну и заняться другими делами. И то, что сейчас делает администрация Трампа, ничем не отличается, скажем, от того, что как заканчивалась Вьетнамская война или Корейская война.
11: Одна вещь, это то, что мы говорим, иранская война, потому что мы видели красочную картинку на телевизорах, но пока что в иранской войне погибло 13 американских военнослужащих. Да, и пока что уже снимают там, мне кажется, сериалы про то, как у них сбили самолет, и они спасли этого летчика, да. Сравнить с Вьетнамской войной, в которой погибло 50 тысяч американцев, сравнить с Корейской войной, это были, можно сказать, настоящие войны. Мы знаем, мы видим, что происходит сейчас на русско-украинском фронте, где погибли сотни тысяч людей. Да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. Мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
10: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношение Трампа с республиканцами. Это тоже касается 28-го года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт. Была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов. В частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат в Сенате и не будет участвовать в выборах этой осенью. Он, судя по всему, разговаривал с президентом на повышенных тонах и вообще...
11: Я даже назвал его брат вместо мистер президента.
10: Да,
11: Вкладывает, обратился к нему. Ты, брат, не то нам рассказываешь.
10: Не знаю, тут что и сказать. И, насколько я понимаю, шесть республиканских сенаторов сейчас фактически все в режиме неповиновения. Это вот Кэссиди и Корнин, который также был фактически не допущен до перевыборов на внутрипартийных праймерис в Техасе, мы о нем говорили. Это два сенатора, которые в плохих отношениях с Трампом, и они уходят, это Тиллис и МакКоннелл. И два сенатора, которые опираются на такой смешанный, независимый и даже, может быть, иногда демократических избирателей у себя в Штатах. Это Мурковский, Салявский и Коллинз из Мэна. То есть большинство республиканцев в Сенате, кажется, чуть-чуть превращается, по крайней мере, по части вопросов, в меньшинство. И это не знак того, что партия к 2028 году может представлять собой совершенно что-то другое.
11: Ну, понимаете, эти сенаторы, они являются республиканцами. Поставь сейчас на вопрос какое-то голосование по какому-то республиканскому приоритету, по снижению налогов, уменьшению регулирования, по увеличению расходов на оборону, эти все сенаторы, в том числе антитрампистские республиканцы, они проголосуют за это. Тут скорее некоторый конфликт есть между тем, что президент Трамп, у него для президента довольно мало, как бы сказать, законодательной повестки. Нет у него, ничего ему от них по вопросам там, экономической политики не нужно. Он хочет, чтобы они проголосовали за Save Act, за закон, который сильно изменяет выборное законодательство, в частности, требует представления удостоверения личности для того, чтобы голосовать.
10: И подтверждение гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это. Да.
11: Там главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним, я уверен, и Билл Кассиди, и Джон Корниан, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
10: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
11: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки из-за этого. И, мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
10: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
12: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
12: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Армия развернет свое оружие против Кремля.
14: Ультиматумы Путину с двух сторон. Бывший военный угрожает бунтом, а Зеленский – ударами вглубь России. Чем ответил Кремль?
15: Мы довоевались, доворовались.
14: Нужно вернуться к переговорам, но на войне не видно преимущества, говорят эксперты в государственных телестудиях. Перед каким выбором стоит руководство Кремля?
16: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим об ультиматумах для Владимира Путина. Больше 600 украинских беспилотников атаковали Россию и оккупированные территории ночью на 26 июня. Эти цифры приводят российская Минобороны, а кадры, которые видите на экранах, это кадры атак на Тульскую область, основную цель выкладывают украинские осинт-каналы. Днем ранее Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал 40-дневную операцию влияния на Россию. Цель такой операции, по его словам, подтолкнуть Кремль к завершению войны. Перспективы этой операции для нас сегодня оценит военный эксперт, но сперва об ультиматуме, который звучит из провоенного лагеря. Кремль неохотно, но на него отреагировал.
17: Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные.
18: Человек на видео – 39-летний Александр Лунин, бывший командир отделения разведки в добровольческом батальоне имени Судоплатова. По словам Лунина, его выгнали из отряда «Барс» в 2025 году из-за видео, где он рассказывал, как двух бойцов отправили на задание без автоматов. Лунин заявил, что российские военнослужащие сталкиваются с насилием и давлением со стороны командиров, в том числе за отказ выполнять неадекватные приказы и отдавать личные деньги.
17: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
18: По словам Лунина, 24 и 25 июня с ним встречались некие чиновники, которые попросили передать Путину послание. Сам Лунин настаивает на личной встрече с президентом. Хочет донести до Путина всю правду о положении дел в армии и в стране. Иначе, предупреждает Лунин в своих видео, наступят серьезные последствия, вплоть до бунта. На сегодняшний день у видео Лунина с хэштегом «Миру мир» 5 миллионов просмотров. У другого 12,5.
17: Владимир Владимирович, вы отреагировали, заметили обращение Виктории Бонни, которое обозначило ряд проблем, которые происходят у нас в стране. Обратите ли вы внимание на того, кто защищал ваши интересы и интересы нашей страны? Я вам даю свое мужское слово, что если вы пригласите меня к себе в Кремль, я расскажу вам настоящую правду, которую вам не расскажет ни один из ваших чиновников, из ваших подчиненных. Я расскажу вам ту правду, которая сейчас происходит у нас на самом деле в стране.
18: Лунин также рассказал о проблемах с электроэнергией в своем доме в селе Лизиновка в Воронежской области. С этим он обращался к губернатору. В итоге помог Лунину сослуживец. Пока российская пропаганда продолжает рассказывать об успехах на фронте, недовольство все чаще звучит от тех, кто либо уже прошел фронт, либо до сих пор воюет. Очередным таким голосом и стал Лунин. В последних обращениях он не выступает против Путина, но очень хочет донести до него свою правду, будучи уверенным, что до Путина информация не доходит. Лунин уже давно снимает остросоциальные ролики. Вот, например, он критикует вербовку студентов и предлагает посылать на фронт детей олигархов и генералов.
19: И вы еще хотите, утилизировать наших детей? Вы своих забираете из этой Европы, из этих штатов и отовсюду. Собирайте их в кучу. Всех абсолютно. Детей, олигархов, чиновников. И берите их в кучку, в вязанку и отправляйте их, чтобы они ваши интересы защищали, а не наши дети.
18: Несмотря на резонанс, большинство крупных Z-блогеров предпочли почти не обсуждать обращение Лунина, не говоря уже о пропагандистах федерального уровня. Если публично с ним согласиться, то ведь придется признать, что проблемы армии связаны не с отдельными исполнителями, а с самой системой и конкретно Путиным. А критиковать президента не всегда готовы даже самые рьяные Z-каналы. Критики чаще подвергаются ложные доклады командованию, нехватка подготовки, ошибки генералов, коррупция и безразличие чиновников.
20: Власть как бы говорит нам, в переводе на цензурный русский, плевать мы на вас всех хотели, вместе с вашими солдатами, вашим фронтом, вашим тылом, вашим Крымом и вашей Россией. А будете возникать, назначим иноагентами или посадим, так что обтекайте молча, потому что мы здесь власть. Поняли?
18: Кремль на обращение отреагировал. А видео Лунина на брифинге спросили Дмитрия Пескова.
21: Нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего не говорить, но Вот, судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки. Нужно ознакомиться сначала.
18: Но в Москву Александра Лунина все-таки пригласили. Только сделал это не Путин и не Песков, а руководитель некоего федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.
17: Я еду в Москву. На меня вышел Виталий Бородин. Сегодня я выезжаю. Сейчас найду транспорт, на котором поеду.
18: Виталия Бородина называют профессиональным доносчиком вроде Ильи Ремесла. В частности, Бородин известен исками и жалобами против Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Семена Слепакова и Ильи Ахиджаковой. Еще Бородин предложил штрафовать россиянок за публикацию фото в купальнике.
16: И об ультиматумах для Кремля мы поговорим с социологом и военным экспертом Николаем Митрохиным. Николай, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
16: Обращение бывшего военного к Путину дошло до Кремля, но почему-то не получило поддержки у крупных провоенных блогеров. Почему они не поддержали единомышленника?
0: Ну, потому что таких людей с такими видео в интернете большое количество. Какой-нибудь Гольдман, который как бы был гораздо более известный и из своей машины все время вещает матом, примерно с такими же текстами. Но как бы Лунин в этом плане просто подражатель других блогеров. Но по каким-то, видимо, алгоритмам его страстная речь раскрутилась на большее количество, чем обычно. Но там крупных систематических вещающих то же самое блогеров, там своя аудитория, там 200 тысяч до там, 1,5 миллиона подписчиков, и ничего нового тут нет.
16: А есть ли какой-то эффект вообще от обращений к президенту? От самой процедуры этой?
0: Как правило, нет, как бы. Но вот был исключительный случай с Викторией Бонией, но у нее там 24, по-моему, миллиона подписчиков и 30 миллионов просмотров было. Это действительно, так сказать, оказало воздействие на около путинские круги, тот же Песков, вот, и по результате как-то, условно говоря, власть публично на нее отреагировала, и она тут же на беседе с Соловьевым заявила, что она поддерживает вообще Путина, но пусть там исправляются какие-то ошибки, а так в целом она за. Поэтому как бы российская власть вполне умело обращается с подобного рода людьми. Вот. Может быть, Бородин как бы пробовал. Бородину поручено побеседовать с этим энтузиастом, скажем так. Вот. Может быть, он не доедет до Бородина, его арестуют где-то по дороге, чтобы не посылать какую-то группу ФСБ на задержание. Так и может быть. Вот. Но в любом случае тут нет ничего исключительного. То есть в России происходят гораздо более масштабные события, связанные с дефицитом топлива и резким ростом проблем и не только экономических, но и социальных в России. На этом фоне вот это обращение просто, я бы сказал, скорее приурочено к годовщине пригожинского мятежа, и человек выступает в том же стиле.
16: Ну и кажется, на фоне тех социальных и экономических проблем выступает Владимир Зеленский, и он пишет в своем телеграм-канале о некой 40-дневной операции влияния на Россию. С точки зрения военной экспертизы, за счет каких ресурсов Украина планирует осуществлять эту операцию?
0: Я не знаю, что имеется в виду, как бы, если бы я знал, то, соответственно, я бы и не сказал, наверное, вот, поскольку пусть уж там работают граждане из СБУ, вот. Но пока как бы Россия за прошедшие 40 дней, скажем так, проводит исключительно удачную кампанию по блокированию российской логистики, одновременно уничтожению нефтеперерабатывающей индустрии, и третья крупная как бы часть операции – это уничтожение военной инфраструктуры, направленной на производство компонентов для ракетного оружия. Вот. И частью всего этого является, так сказать, успешное блокирование Крыма. Таким образом, ну вот, скажем так, за 40 дней украинцы создали России такое количество серьезных проблем, перевели войну в новое качество, что называется, вот, сумели перехватить стратегическую инициативу. То сейчас будет предпринимать за эти 40 дней СБУ, и я гадать не собираюсь, посмотрим, кто это будет.
16: Вот такие удары, в том числе те, которые вы описали, это долгосрочный тренд, или у Украины нет ресурсов, чтобы поддерживать такую интенсивность, допустим, еще 40 дней?
0: У Украины есть ресурсы для того, чтобы поддерживать подобную интенсивность 40 дней. Более того, здесь интересно, что проблемы накапливаются. То есть для России, то есть достижения на первого этапа, они позволяют более легко проходить следующие. Условно говоря, если сначала перебили на трассах бензовозы, вот, то водители грузовиков начали уже опасаться за свою судьбу, и правильно, там как бы начали бить по грузовикам. Вот, сейчас, соответственно, на этих трассах, на оккупированных территориях, грузовики уже, скажем так, не рискуют ездить или там минимальное число ездит. Следующий этап – это блокирование, соответственно, более-менее там, крупных легковых автомобилей. Когда их выбьют, там будет достаточно несколько, пару-тройку сотен выбить, вот, уже водители легковых автомобилей задумаются, как бы стоит ли выезжать на трассу. И таким образом как бы быстрый накопительный эффект блокирования логистики происходит. А если блокируется логистика, то, соответственно, войска на передовой не получают снабжения. Ну и, соответственно, всем становится кисло. И стоит это достаточно дешево в результате вот этих мер, пока там используются, ну, скажем так, в лучшем случае несколько тысяч дешевых дронов, относительно дешевых, вот, произвели эффект гораздо больше, чем 3 года полетов тяжелых ударных дронов в тыл территории России.
16: Но вот на фоне как раз этих затрат и этих успехов российские эксперты, я тут сошлюсь на политологов, которые на государственном телевидении выступают, мы даже будем некоторых цитировать в следующем сюжете, они говорят, что для возвращения переговорного преимущества России необходимо увеличение темпов наступления. А что сейчас зависит от России, на что она может повлиять, чтобы себе этот темп вернуть?
0: Ну... Вопрос, каким темпом наступления возвращаться. Если, условно говоря, возвращаться к темпам, которые были год назад, то для этого России нужно победить Украину в воздушном противостоянии вблизи линии фронта, так называемой киллзоне. Для этого России надо кратно увеличить количество команд дроноводов и количество дронов, которые будут запускаться по украинским тылам. Вот. Но это как бы пока ничего не свидетельствует о том, что Россия хоть что-то предпринимает или имеет какие-то успехи в этом отношении. Вот. Так, а ситуация в российских тылах ухудшается с такой скоростью последние там, 40 дней, что совершенно не факт, что к концу лета у России вообще будут шансы как-либо в дальнейшем изменить ситуацию на фронте.
16: Если смотреть с точки зрения не политической зрелищности, не на удары по НПЗ, не по картинке, которая есть в интернете, а вот с точки зрения именно войны, есть ли смысл для России увеличивать темп наступления, чтобы достигать эффективного результата?
0: Простите, вы зависли у меня, не могли бы повторить?
16: Да, я повторю. Если посмотреть на... эту всю историю не с точки зрения политической зрелищности, а с точки зрения военной целесообразности. Есть ли для российской армии необходимость увеличивать свои темпы, чтобы достигать каких-то результатов?
0: Непонятно, какие результаты как бы в принципе достижимы. То есть для того, чтобы захватить такая первая как бы цель России, захватить всю территорию там Донбасса, то есть остатки Донецкой области. Вот. Все эксперты сходятся, что для того, чтобы захватить там 4 оставшихся более-менее крупных города, то, соответственно, Россия должна положить на это там минимум 500 000 человек и потратить на это год. Вот. Возможно ли темп ускорить? Вряд ли. Как бы, возможно ли, как бы, что эта задача вообще нереализуемая? Более чем. Вот. То есть у России нет ресурсов в данный момент ни человеческих, ни технических, для каких-либо ускорений куда-либо. То есть максимум, что можно, может российская власть попробовать, объявить принудительную мобилизацию, набрать еще там, 200 тысяч человек, сунуть их через 3 месяца в рамках осеннего наступления вперед. Как бы, ну, в результате, да, может быть, Россия продвинется еще на 15 километров, так сказать, вот, и дойдет до окраин вот этих самых городов желаемых. Но это как бы настолько... скажем так, рискованное предприятие со всех точек зрения, в первую очередь с точки зрения социального взрыва самой России, то вряд ли российская власть на это решится.
16: Спасибо вам большое, Николай. Социолог и военный эксперт Николай Митрохин анализировал для нас ультиматумы и вызовы, которые стоят перед Кремлем. И об этих вызовах, развилках, перед которыми стоит Кремль, мы подготовили для вас материал. Давайте его посмотрим и продолжим общение с политологом.
1: Российским властям становится все сложнее набирать контрактников на войну, говорят источники издания «Верстка». По ее данным, количество желающих подписать контракт с Минобороны весной сократилось на треть.
3: Да, я спрашивала у военных, говорю, почему у вас людей не хватает. Они говорят, ну, у военных такое очень бытовое объяснение, но я думаю, что оно тут единственное верное, что люди приходят с войны там, без рук, без ног или в короткие отпуска, которые они все-таки иногда получают, и рассказывают, что происходит на самом деле. То есть сколько угодно можно банить медиа, запрещать телеграм и все остальное, но есть сарафанное радио, которому россияне очень сильно доверяют в условиях информационной блокады, и это сарафанное радио просто кричит уже, не шепчет, что туда идти не надо.
1: Верстка отмечает, что в конце прошлого, начале этого года наблюдался рост желающих подписать контракт с Минобороны. Эта тенденция объяснялась предчувствием перемирия на фоне переговоров с участием американских властей. Проще говоря, потенциальный контрактник спешил получить деньги перед заключением мира и не участвовать в войне. 25 июня госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что Дональд Трамп и Владимир Путин во время встречи на Аляске никакой конкретики не пришли.
20: Мы готовы сделать шаг навстречу и сыграть конструктивную роль, если таковая будет необходима для сближения сторон и прекращения этой войны. Именно это президент Трамп пытался сделать в течение полутора лет, но соглашения на Аляске достигнуто не было.
1: На фоне незначительного продвижения на фронте, топливного кризиса и массированных атак украинских дронов, так называемое СВО вызывает все большее недовольство у россиян. Даже те, кто ранее активно поддерживал полномасштабное вторжение, сейчас выступают за окончание войны.
22: Лавров говорит, что мы можем начать опять с той же точки переговоров с Украиной, бла-бла-бла. И тут же Путин говорит, это вот в один день они говорят, понимаете? Нет причин для переговоров с Зеленским, учитывая удары Украины. Знаете, вот такой есть смайлик в Телеграме.
23: Ну, предупреждали, мы говорили, что все, точка невозврата пройдена. Крым заблокирован энергетически. То есть мы понимаем, что мы довоевались, доворовались.
1: Российские пропагандисты считают, что Трамп должен увидеть всю серьезность Кремля и повлиять на Зеленского.
24: Красные линии тогда красные, когда соблюдены три условия. Первое условие. У вас реально есть возможность так вдарить по противнику, чтобы он красные линии нарушать перестал. Второе. У вас есть политическая воля использовать эти меры, которые у вас есть. И третье. Противник должен понимать, что ваш ответ для него гораздо более разрушителен, чем те бонусы, которые он получит от нарушения красных линий.
25: Переговорный процесс как бы сейчас с той стороны активизируется, я так понимаю, условия, на которых они выдвигаются, вот, сейчас не до конца всех устраивают. В случае, если переговорного трека параллельного не будет в ближайшие несколько недель, нас ждет, соответственно, резкий рост эскалации.
1: В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключает применение ядерного оружия по территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу «Грянул Грэм», ссылаясь на свои источники, рассказал политолог Андрей Колесников.
26: Я, естественно, не был ни на каком там совете по внешней оборонной политике, последней ассамблее, но у меня там знакомые люди были, некоторое время выдержавший то, что там произносилось. Там выступал Лавров, в самом конце выступления, как рассказывал очевидец, дипломатично уходя от каких-то вопросов, надо ли нам применять ядерное оружие, он сказал, ну все-таки я бы его применил.
1: Российские власти не исключают возобновление мобилизации уже в этом году, пишет «Верстка», ссылаясь на источники в администрации президента. Технически к этому все готово. Слово за Владимиром Путиным.
3: Но политической воли пока нет. Политической воли нет, это значит, что Владимир Владимирович Путин пока, значит, не подписал бумажку главную. И непонятно, подпишет он или нет, потому что единственный человек, который может принять такое решение, это президент. Ну, в смысле, если так у нас сложилось. Они могут оформить это и предложением от Госдумы, и как угодно еще, но в целом понятно, что решает это только один человек сейчас в России.
1: Именно депутаты могут стать псевдоинициаторами мобилизации, говорят источники проекта «Можем объяснить». По задумке администрации президента, после парламентских выборов несколько депутатов выступят с обращением к Путину о необходимости нового набора людей на фронт. А на прошлой неделе военкомы регионов Южного федерального округа и оккупированных территорий провели учения по массовой мобилизации в Волгоградской области. На учениях заверяли, что это рутинная подготовка.
4: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени.
1: Этот репортаж опубликовала, а потом удалила местная администрация, пишет инсайдер.
16: И о выборе, перед которым стоит руководство Кремля, мы спросим политолога Руслана Айсина. Руслан, здравствуйте.
5: Приветствую вас.
16: Если послушать, что говорят эксперты в государственных телестудиях, выбор довольно простой. Это либо эскалация с помощью нового разрушительного оружия, либо проведение мобилизации, чтобы увеличить темпы наступления с помощью старых методов. Для чего это нужно? Для того, чтобы вернуть какой-то переговорный рычаг. Я хочу разбить эти развилки по отдельности и спросить прежде про мобилизацию. Стоит ли в нынешний момент времени опасаться учений по мобилизационным мероприятиям, которые мы, например, показывали

0: первой мобилизационной кампании, первой волны. Но так как Путин мыслит старыми категориями, он считает, что нагнав огромное количество людей на фронт, возможно, во-первых, этот фронт каким-то образом, так сказать, сделать в свою пользу, то есть контратаковать уже активно по всей линии фронта, а во-вторых, действительно усилить переговорную позицию, продемонстрировать Украине и Западу, что вот мы сейчас можем нарастить такую мышечную массу и вдарить, значит, по всем азимутам. То есть, ну, это на самом деле логика абсолютно архаичная, но Путин считает, что она должна сработать. И, соответственно, я так понимаю, что все руководство, там, силовое, гражданское, оно полностью под эту путинскую хотелку подстраивается. Хотя, наверное, есть те, кто понимает, что это не в состоянии переломить стратегию на войне, потому что тактически можно выигрывать, но видно, что стратегически это тупик. Более того, война перешла в фазу, ну, как мы видим, дроновой войны, и по факту люди на земле являются лишь, ну, такими вот целями, да, собственно говоря, согласно данным тех же служб соответствующих Украины, Россия теряет каждый месяц едва ли не 30 тысяч военнослужащих, даже если им удастся, например, мобилизовать там 150, ну, 200 тысяч человек, это, ну, считайте, там, я не знаю, на полгода активных боевых действий, а дальше что непонятно.
1: Ну и даже многие сторонники войны, мы просто несколько раз уже возвращались к этой теме в наших эфирах, и мы цитировали людей, которые с прокремлевской точки зрения отвечают на эти вопросы. Они говорят, что в мобилизации смысла нет, тем более нет в ней смысла в октябре, в ноябре, когда-то после выборов. Если уж ее проводить, то она должна проводиться прямо сейчас, прямо летом, но почему-то нет политической воли. А почему на нее, правда, почему нет этой воли политической?
0: Ну, видимо, действительно, выборы все-таки определяющее значение имеют. Все-таки российские власти исходят из того, что выборы – это какая-то засечка необходимая, рубеж, который необходимо преодолеть. Хотя мы прекрасно понимаем, что выборов нет, там рисуют то, что необходимо. Но все-таки для них это важный элемент, во-первых, мобилизации элит, мобилизации населения, если еще тут к этому приплюсовать мобилизацию военную, то, возможно, как они считают, система просто не выдержит и треснет. Ну, как известно, спина боливара двоих, тем более троих, может не выдержать. Поэтому решили разнести по времени эти бесспорно очень сложные с точки зрения организации мероприятий. Это, во-первых. Во-вторых, им ведь нужно провести какую-то инвентаризацию, им нужно, как я понимаю, под этих мобилизованных людей создать инфраструктуру и военную, амуницию, в общем, подготовить сержантский состав, младший офицерский состав, среднего звена офицеров, да, то есть, ну, не просто же людей согнать, им что-то в руки надо дать, там, соответствующие какие-то постройки сделать, там, окопы вырыть, я не знаю, блиндажи сделать, ну, и прочее десятое, то есть это тоже требует определенных усилий и времени. Ну и мы знаем, что в Беларуси сейчас на границе с Украиной тоже проходят определенные мероприятия, да, строится инфраструктура, дороги, подъездные пути, склады, тоже объявленная мобилизация резервистов. Ну то есть вот нагнетается. Ну, как я понимаю, это нагнетается не просто так все-таки, а именно для того, чтобы, возможно, с белорусского направления, и здесь мобилизовав там 150-200, а может и 300 тысяч, никто не знает точную сумму, на которую, это цифру, на которую они ориентируются, и ударить. Но опять-таки дело в том, что осень – сложная пора для ведения военных действий, как мы понимаем, это и отсутствие дорог, там, погодные условия не соответствующие, да. Ну, я так понимаю, что если Путину взбрело в голову, то все остальные факторы или причины или критерии, которые говорят против, для него исчезают.
1: И вот говоря о нагнетании, хочу вернуться к тому фактору, с которого мы начинали этот эфир. Это обращение некого бывшего военного, которое сейчас расходится в и провоенных кругах, и в антивоенных кругах. Но цифры мы приводили, однако поддержки мало видим, мало фиксируем в каких-то официальных

0: каналах. Какие-то ополченцы Новороссии телеграм-каналы записывают видео в поддержку. И вот этот Александр Лунин говорит, что поехал к Бородину в Москву. Это вообще стоит рассматривать как фактор, который на что-то может повлиять?
1: Знаете, я не исключаю, что в принципе это один из проектов одной башни Кремля. Именно той башни Кремля, которая, условно говоря, не хочет эскалации, которая не хочет мобилизации. Ну, назовем ее условно гражданской. Гражданской группировкой внутри Кремля. И вот этот вот Лунин, я посмотрел несколько его роликов. Он так, понятно, очень эмоционально рассказывает за Россию, за матушку. Иду спасать Отечество. Что это напоминает распутинщину. Да? Но, понятно, лекалы примерно те же самые. И во всем остальном я вижу все-таки, что его ведут. Возможно, он даже не знает, да, что проект, но видно, как вот идет корреляция, его вызывают, его приглашают, он набирает какое-то количество людей, он же не против Путина, он наоборот за Путина, да, но вот он предлагает спасти Россию, соответственно, потому что происходит ужас. Поэтому не исключено, что вот некое такое движение этих людей, условно говоря, рассерженных патриотов, помните, было такое определение, оно будет играть также свою роль в торге тех групп внутри путинской системы, которые не хотят продолжения войны.
0: Ну, я предлагаю этот вопрос адресовать нашим зрителям. Спасибо вам большое, Руслан, что для нас проанализировали, перед какими вызовами стоит Кремль. И, пожалуйста, пишите в комментариях, чьим этот проект видите вы. До свидания. We'll be right back.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
4: Как именно на вас лично повлияла эта война?
5: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но Наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
4: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
5: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. Что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
4: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
5: Опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинают отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулирование мое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. и код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы? Ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов. Всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, двух десятилетий, как то там, дешевое такси, интернет в городах, возможность построить маршрут по карте в телефоне, возможность расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозии, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
4: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
5: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его последующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь, но оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы поезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
3: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
4: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
5: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, особенно если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами, после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги, и на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
4: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
5: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе, положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
4: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
5: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. В стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору. Но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются
6: как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Говорят, успешно, успешно, очень успешно, только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанная катастрофа не случилась, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
3: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
8: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 26 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В аннексированных Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Кремль отреагировал на обращение ветерана так называемой «специальной военной операции», угрожавшего мятежом, если ему не дадут лично доложить Владимиру Путину о реальном положении дел в российской армии. Ливан и Израиль продолжают попытки договориться об условиях вывода израильских войск из южных районов Ливана. Также сегодня.
9: И Ленин такой молодой и юный. Октябрь впереди. Помните?
8: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предлагает возродить комсомол, пионерию и октября.
10: Сегодня с 13.00 значит, вводится режим чрезвычайной ситуации в Республике Крым. Значит, данный режим принимается по согласованию с Михаилом Владимировичем Развожаевым, Севастополем, и действуем совместно синхронно. Данный режим принимается в целях упорядочения финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба, то есть как бы данная позиция тоже должна быть упрощена. Поэтому прошу опять же всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.
11: Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
8: Назначенный Россией глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов и губернатор тоже аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сегодня в 13 часов по московскому времени одновременно объявили о введении на полуострове чрезвычайного положения регионального уровня. Решение принято на фоне продолжающихся интенсивных украинских ударов. В последние дни в Крыму и Севастополе фиксировались серьезные перебои с электроснабжением, а с конца мая продолжается энергетический кризис. Ограничена продажа топлива, власти запретили прием детей в летние лагеря до конца сезона, хотя формально туристический сезон в Крыму не закрыт. На въездах на Крымский мост образовались многокилометровые очереди. По данным телеграм-канала «Крымский мост», оперативная информация со стороны Тамани в ожидании досмотра. Днем в пятницу находились около 1000 автомобилей, со стороны Керчи почти 2000. Еще недавно Сергей Аксенов заверял, что продовольственная безопасность полуострова полностью обеспеченный и требовал не скупать продукты в магазинах, вызывая ажиотаж и панику. Вот довольно типичный пример реакции на такую критику.
12: Каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят. А мой пост про горошек с кукурузой, что надо их купить на всякий случай, на вас панику наводит.
8: В ночь на 26 июня украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. Одной из основных целей стал химический завод «Азот» в Новомосковске, в Тульской области. Очевидцы рассказывают о взрывах, густом дыме над территорией завода, запахе аммиака в воздухе и перебоях с электроснабжением. Также поступали сообщения о пожаре в районе Новомосковской гидроэлектростанции. Новомосковский «Азот» – крупнейший производитель аммиака и азотных удобрений в России. Предприятие, входящее в холдинг «Еврохим», выпускает также азотную кислоту, метанол, хлористый кальций и другую химическую продукцию. Завод уже неоднократно становился целью атак со стороны Украины. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над городом и областью за минувшую ночь были сбиты около 50 дронов. Экстренные службы работали на местах падения их обломков. Министерство обороны России заявляет, что за ночь силы ПВО уничтожили не менее 660 украинских беспилотников над российскими регионами, аннексированным Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей. А по данным газеты Wall Street Journal, интенсивность украинских ударов по России сейчас приблизительно в 3,5 раза выше, чем год назад. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил, что утвердил 40-дневную операцию СБУ, которая должна побудить Россию прекратить войну. Деталей операции Зеленский не привел. Тем временем более 11 миллионов просмотров набрало видео в социальных сетях некоего Александра Лунина, в котором он, одетый в военную форму с многочисленными наградами на груди, фактически угрожает Кремлю военным мятежом в случае, если ему не дадут возможности в прямом эфире лично рассказать Владимиру Путину о реальном положении дел в российской армии.
13: Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране, в данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства, и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение.
8: По данным, которые собрали издания «Медуза», «Медиазон» и агентство, Александр Лунин – это младший сержант Вооруженных сил России, родом из Воронежской области. Он участвовал в полномасштабном вторжении в Украину и получил ранение. Лунину 39 лет. Он утверждает, что участвует в различных боевых действиях с 19 лет и прошел несколько так называемых «горячих точек». Вот как Александр Лунин объясняет, почему некие неназванные им чины Министерства обороны обратились именно к нему.
13: Кто ко мне приезжал и передал это сообщение, я скажу только лично вам в прямом эфире. Если со мной что-то случится или случится что-то с моими близкими и моей семьей, это будет сигнал для начала действий. Я не лидер восстания. Ко мне приехали по одной простой причине. Потому что меня нельзя купить. Потому что президент меня услышал. Друзья мои, максимально распространите это видео, донесите до президента, потому что в стране грядет настоящая мясорубка.
14: И это уже не шутки.
8: В профайле Александра Лунина, собранном изданием «Медуза», также говорится, что Лунин, получивший ранения и контузии, имеет серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психологического характера. Наверное, на это надо обратить внимание. Сегодня утром появилось новое видео Александра Лунина. Насколько можно судить, он одет в халат и гневно обличает тех, кто посчитал, что в своих первых видео он угрожал Кремлю мятежом. «Где я, где Путин?» — кричит Лунин в камеру. Но, что важно, от своих слов про чудовищное положение в российской армии не отказывается. Говорю, что многочисленные матерные слова из этого его обращения я вырезал.
15: Я ему пытался донести, и пытаюсь, и буду пытаться донести то, что происходит сейчас у нас в войсках, на передке, как люди сидят на цепи и как пытают током. И это все есть. У меня сейчас тысячи сообщений приходят, тысячи сообщений с видеоподтверждениями, которые я покажу в любом случае президенту этих людоедов, которые вымогают деньги, дают приказы бессмысленные, абсолютно самоубийственные. А люди не хотят их выполнять, не хотят отдавать свои деньги. За это их кидают в яму и держат там очень долго. Они гниют. Это делается для того, чтобы другие боялись. А потом их обнуляют, и он без вести пропавший. И сейчас у меня тысячи таких видео и сообщений. Если бы хотели делать какой-то мятеж или бунт, они бы делали это тихо, но не обратились ко мне. Z-блогеры, защеканцевы и подсосы соловьевские.
8: Это был ветеран так называемой специальной военной операции Александр Лунин. В общем-то, 11 миллионов просмотров уже делают его видео достаточно социально значимым, чтобы за ним не стояло, но на это видео еще и отреагировал Кремль, как недавно, неожиданно для многих, отреагировал на обращение инфлюенсера Виктории Бони, обратившейся к Путину по поводу проблем в стране, о которых, как она считала, Путин не знает. Вот что сегодня сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
16: Нет, вы знаете, действительно нам сказали, что есть такое обращение, но мы еще пока не успели с ним ознакомиться, поэтому я бы не стал ничего не говорить, но вот судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала.
8: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно дал неделю руководству Беларуси на демонтаж ретрансляторов, помогавших российским беспилотникам, угрожая уничтожить их, если это не будет сделано, объявил, что эти ретрансляторы перестали работать.
17: По имеющейся информации, которую мне докладывали главком, а также разведка, с 22 июня соответствующие ретрансляторы прекратили работу на территории Беларуси. Демонтировали их или нет, я, честно говоря, пока не знаю, но мы работаем над этим. И я очень внимательно за этим слежу и ежедневные доклады получаю. Факт, что два ретранслятора на сегодняшний день не работают.
18: Ретрансляторы на сегодня не работают.
8: Это был Владимир Зеленский. Александр Лукашенко улетел сегодня в Россию для встречи с Владимиром Путиным в его резиденции на Валдае. Ну а вчера Лукашенко, множество раз заявлявший, что не позволит втянуть Беларусь в войну России с Украиной, на одном из совещаний сделал заявление, в котором одновременно признал, что недавно встречался с представителями Владимира Зеленского, намекал, что белорусская армия легко справится с украинскими подразделениями, размещенными вдоль границы с Беларусью. Русью, призывал к миру и мирным переговорам и говорил при этом, что всегда будет вместе с Россией.
19: Вот на этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президенты, они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. Ну как воевать против украинцев здесь, если с той стороны территориальные войска в основном? Мы что, будем этих механизаторов, доярок и рабочих ребят стрелять, которые не хотят воевать с белорусами? Мы также не хотим с украинцами воевать. Поэтому наша позиция миролюбивая. Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
8: Это был авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко. А глава МИД России Сергей Лавров сегодня призвал, цитата, «внести ясность после заявления госсекретаря США Марка Рубио об отсутствии каких-либо соглашений по итогам встречи на Аляске в августе прошлого года президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Когда мой коллега Марко Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением», сказал Лавров, которого цитирует ТАСС. По словам Лаврова, в Анкоридже были обсуждены предложения США, которые Россия приняла. Говорить о том, что согласия не было, не очень изящно, считает Сергей Лавров. А вот что, собственно, сказал вчера Марко Рубио по поводу договоренностей или пониманий Анкориджа, которые, как по-прежнему утверждают в Кремле, имели место. На Аляске соглашения достигнуто не было. Было сделано предложение. Но соглашение так и не состоялось. Если бы стороны пришли к соглашению, война бы уже закончилась. Поэтому, как я уже сказал, президент готов, и Соединенные Штаты по-прежнему готовы сыграть любую конструктивную роль, которая поможет добиться прочного окончания войны в Украине. Мы готовы содействовать сближению сторон и способствовать прекращению этого конфликта. Именно этого президент добивался на протяжении последних полутора лет. Однако на Аляске соглашения достигнуто не было, было лишь выдвинуто предложение. Ну, речь идет о том же предложении, о котором уже сообщалось публично. В частности, Россия настаивает на передаче ей всего Донбасса, наряду с другими выдвинутыми требованиями. Но соглашения так и не было, и в этом заключается фундаментальная проблема. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Заявление по поводу договоренностей, точнее их отсутствия на встрече Трампа и Путина на Аляске, Марко Рубио сделал, общаясь с журналистами в рамках своего турне по странам Ближнего Востока, цель которого – приблизить выработку мирного соглашения между США и Ираном об окончании войны. Иран, как известно, настаивает, чтобы прекращение боевых действий касалось всех фронтов, включая Ливан, где израильская армия продолжает операцию против иранских прокси, шиитской радикальной группировки Хизбалла, признанной в США и ЕС террористической организацией. Одновременно Израиль и Ливан продолжают прямые переговоры на уровне послов в Вашингтоне, пытаясь договориться о создании так называемых полетных зон на юге Ливана, то есть о постепенном выводе израильских подразделений с участков, уже зачищенных от инфраструктуры Хизбаллы. Их место должны занять подразделения регулярной армии Ливана. Вот как жизнеспособность такой схемы оценивает израильский военный эксперт Давид Гендельман.
20: Схема: израильская армия покидает юг Ливана, и ливанская армия берет контроль территории на себя. В принципе, проверялось и в 2000 году, в 2006 и в 2024. Каждый раз показывала свою нежизнеспособность, потому что Хизбалла банально сильнее ливанской армии. Поэтому Хизбалла каждый раз оставалась на месте, восстанавливала свои силы. Сейчас тоже израильское правительство в идеале не хотело бы вообще отступать из буферной зоны, потому что реальный контроль может быть либо у Израиля, либо у Хизбаллы. Но под нажимом США сейчас обсуждается вариант частичного поэтапного выведения сил армии обороны Израиля из некоторых районов, которые будут переданы ливанской армии. Глубина и график этого отступления зависят от политических маневров, насколько Израиль сможет противостоять давлению США, где, соответственно, давлению Ирана, который сделал ливанский вопрос краеугольным камнем на переговорах. Сейчас переговоры идут, посмотрим на результат.
8: Прямые переговоры между Израилем и Ливаном, точнее их третий раунд, уже начались 22 июня, должны были завершиться вчера, но их было решено продлить на один день. Время свободы. Конституционный суд Чехии обязал правительство Андрея Бабиша обеспечить участие президента Чехии Петра Павла в саммите НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре. Суд постановил, что Кабинет министров, министр иностранных дел и Министерство иностранных дел не должны препятствовать поездке главы государства и обязаны незамедлительно уведомить НАТО о включении президента в состав официальной чешской делегации. Поводом для обращения Петра Павла в Конституционный суд стало решение Кабинета министров не включать его в состав чешской делегации на саммит. Эту коллизию я обсуждаю с международным обозревателем чешского радио, он же Соукупом. Как получилось вообще, что президенту страны приходится обращаться в Конституционный суд, чтобы ехать на саммит НАТО, и какую роль вот это событие играет для внутренней политики в Чехии?
0: Ну, собственно, проблемы начались вообще в тот момент, когда принимали Конституцию, да, потому что, с одной стороны, роль президента довольно слабая, да, то есть Чехия – парламентская республика, и у президента очень мало реальных полномочий, но те, которые есть, они как раз находятся в сфере внешней политики. Ну и плюс из-за того, что уже последних лет 15 мы избираем президента напрямую, то, в принципе, его легитимность выше, чем у большинства депутатов. Да? Это неизбежно привело к конфликту, когда президент, в общем-то, его избирали люди, которые голосовали прежде всего за нынешнюю оппозицию, и, соответственно, пришлось каким-то образом обратиться к Конституционному суду, чтобы разъяснить, какая роль президента все-таки во внешней политике и так далее. Потому что это на самом деле был вопрос времени. Понятно, что вот это французским словом коабицион, сожительство политическое президента, который из одного политического лагеря, и правительство, которое из другого, естественно, оно бы раньше или позднее случилось.
8: Но в результате Петр Павел на саммит едет, едет и премьер-министр. Как при наличии конфликта они будут сосуществовать на саммите НАТО в Турции?
0: Да, я думаю, что они существовать могут вполне в порядке, потому что, по крайней мере, что касается Североатлантического альянса, у них нет никаких разногласий, да, то есть что там говорить, какие цели там пытаются вести. То есть это чисто компетенционный спор, да, то есть это только вопрос того, кто главнее, если Министерство иностранных дел или же президент. Так что, я думаю, реальных последствий это иметь не будет.
8: А если говорить об общественном мнении, кто получил, на ваш взгляд, если, конечно, об этом можно судить, большую поддержку вот в этом споре?
0: Ну, я думаю, что у президента, естественно, больше поддержек существеннее, чем у министра иностранных дел Петра Мацинки, партия которого, вот эти автомобилисты, они получили где-то в порядке 8-9%. Так что тут абсолютно ясно. И мне кажется, что тут какая-то часть общества, которая как раз поддерживала министра, голосовала за его партию, то они, естественно, будут говорить про то, что это вот там какой-то заговор и вообще deep state, я не знаю чего. И их не переубедить так же, как сторонники президента будут считать этого министра просто некомпетентным дураком, и который вообще-то должен подать в отставку.
8: Моим собеседником был международный обозреватель чешского радио, он же Соукуп. Вы слушаете «Время свободы». Очередной день Международного юридического форума, который проходит в Петербурге, отмечен лекцией главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Лекция была довольно длинной, но запомнилась прежде всего предложениями, как сказал Бастрыкин, на основе опыта других стран, снизить до 12 лет возраст, при котором наступает ответственность за уголовные преступления, наказывать родителей за неправильное воспитание детей, критикой в адрес прокремлевских молодежных движений и искренней ностальгии Бастрыкина по советским временам. Вот два

0: Вновь комсомол и весна. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Помните?
1: А теперь что? Подскажите, забыл название. Движение первое, да? Есть такое? И куда они первые идут? Где они? Что они слышно, что видно? Первые. Поэтому я думаю, что восстановить надо и октябрят, и пионеров, и комсомол. Молодежное движение. Да, можно по-другому назвать, если кому-то не нравится комсомол, Ленин, партия. Но не нравится. Но молодежь надо вовлечь в какие-то общественные патриотические движения. И мы это делаем. У нас есть общественная патриотическая организация «Юный следователь». Мы вошли в организацию юнармейцев. Наши студенты и кадеты, называется, курсанты, оказывают помощь семьям участников специальной военной операции.
2: Это был глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Фрагмент его выступления на Международном юридическом форуме в Петербурге. Бастрыкин еще и прочел стихотворение собственного сочинения, которое начинается словами: «Хочу обратно я в союз, в котором я родился, сбросив обман и тяжкий груз, от грез освободился». В общем, Марии Захаровой явно появился конкурент. И последнее. С сожалением должен сообщить, что в дайджесте «Время свободы» по пятницам больше не будет рубрики Ивана Толстого «Книга недели». Но есть и хорошие, я бы сказал, очень хорошие новости на YouTube-канале «Prague Book Tower». Пражская книжная башня, так называется ежегодная пражская книжная ярмарка русскоязычной литературы, Иван Толстой начал цикл передач под названием «Наши книги». Вот как он представляет первый выпуск передачи, в котором приняли участие публицист Александр Баунов, популяризатор науки Ася Казанцева и литературовед Роман Тименчик.
3: Приветствую всех. Это передача «Наши книги». Меня зовут Иван Толстой. Что такое «Наши книги»? Ну, это книги вообще. Это книги, которые стоят у нас на полках, за нашими спинами. Это книги, которые издаются в зарубежье. Мы, огромная аудитория, я надеюсь, этой программы, мы находимся в эмиграции или в релокации, как кому больше нравится. И мы увезли с собою в наше изгнание, я с иронией произношу это «изгнание», мы увезли с собою самое ценное, что у нас было. У кого документы, семейные фотографии, но у очень многих, почти у всех, книги. То, ради чего мы жили у себя на родине. И мы хотим передать эту ценность, величайшую ценность, с нашей точки зрения, нашим детям. Поэтому очень часто в наших библиотеках много детских книг. И это не случайно. У меня тоже. У меня дети выросли за границей. Сейчас растут внуки. И я показываю им те замечательные, красивые издания 20 века, на которых выросли мои родители, я сам. А теперь я ращу и новое поколение. У людей в эмиграции сложная ситуация. Не будем преувеличивать. Не будем смотреть на это через розовые очки. 100 лет назад знаменитый поэт Серебряного века Саша Черный, также попавший в эмиграцию, в одном из своих эссе или в фельетонах писал: «Эмиграция делится на две категории, на две неравные части. На тех, у кого денег куры не клюют, и кто покупает книги на прекрасной бумаге, в роскошных переплетах. Кто не считается с ценой. Это меньшинство эмиграции. И такие есть и сегодня. А есть те, их большинство, кто считает свою трудовую копейку. И для них очень часто, пишет Саша Черный, есть выбор между книгой и обедом. И очень часто обед побеждает. Я даже уверен, что если бы мы нашу передачу назвали не «Наши книги», а «Наш обед», у нас и слушателей было бы больше. Но все-таки мы сосредоточены на книгах. Мы их любим. Для нас нет ни эллина, ни иудея. Мы ко всем относимся равно и с уважением. Мы хотим рассказывать о книгах, которые будут интересны самым разным категориям читателей. И пусть нас сопровождает в наших рассказах маленький талисман. Это книгоноша, книгочей. Это фигурка, которую я купил на блошином рынке в Мюнхене. Буквально за копейки. человек с книжкой, книги, прям он стоит даже на книгах, такой библиоман скорее, чем библиофил. И у него такая полусознанная

0: сумасшедшая бабочка прямо цирковая. Он очень любит книги. И нос его длинный, и прическа такая смешная. Мне кажется, это то, что подходит для наших разговоров. А ты как считаешь? Ты будешь участвовать в передаче?
1: Да, буду, если возьмете.
0: Ну, хорошо, мы тебя берем. А теперь вперед к разговорам.
2: Это был Иван Толстой. Напомню, что передача «Наши книги» с Иваном Толстым теперь выходит на YouTube-канале «Пражская книжная башня», и я искренне рекомендую на него подписаться. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Считаете ли вы Россию свободной страной?
4: В стране, где сажают за репост, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
5: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
4: В кавычках, если то да.
5: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
6: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
7: Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
8: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
9: Россию свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
10: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
3: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
11: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день. Я рад вашему возвращению после трехнедельного вашего перерыва присутствия в нашем подкасте. И за эти три недели США и Иран заключили меморандум о понимании, и война, кажется, осталась позади, и время поговорить о ее политических последствиях в США. И не только для президента Трампа и выборов Конгресса этой осенью, но и о том, как война может повлиять на президентские выборы 2028 года, по крайней мере, возможно, противостояние двух главных претендентов на номинацию от республиканской партии, вице-президента Джей Ди Ванса и госсекретаря Марко Рубио. Тем людям, кому кажется, что президентские выборы 2028 года далеко, и президента Трампа только-только выбрали, напомню, что через год в это время уже кандидаты объявят о себе и будут начинаться партийные дебаты, а через два года, в июне, партии уже почти наверняка выберут своих кандидатов, и избирательная кампания выйдет на пик. Итак, с чего мы начнем?
12: Можно начать с последствий войны, и вывод про последствия войны совершенно однозначный. Отношение американцев к войне определяется их партийной принадлежностью. То есть, если посмотреть на опросы, то 60% считают, что зря американцы устроили эту войну, и 45% считают, что США стало в более тяжелой позиции, чем они были до этой войны в отношениях с Ираном. Но если посмотреть как бы глубже, то расклад такой, что республиканцы одобряют это, демократы подавляющим большинством не одобряют войну. То есть, в принципе, так можно сказать, что в раскладе, что происходит с партиями, внутри партий, по результатам войны с Ираном пока что, можно сказать, ничего не изменилось.
11: Более того, у меня есть подозрение, поправьте меня, если это не так, что осенью, если цены на бензин упадут, а экономика будет добавлять рабочие места, как это только что было объявлено, там, например, о росте рабочих мест в мае, может быть, избиратели вообще не будут вспоминать больше об этой войне?
12: Тут есть с этим аргументом определенная сложность. А сложность именно такая, что когда популярность президента падает, она после этого обычно не восстанавливается. Вот мы, например, в предыдущее президентство, президентство Байдена, мы видели, как резко упала его популярность во время вывода войск из Афганистана. И после этого даже хорошие события, прохождение законопроектов, снижение инфляции, повышенная борьба с эмиграцией, это ничего ему особенно одобрения не добавляло. То есть меня не удивит, если с Трампом будет то же самое. Война с Ираном и повышение цен на бензин увеличили его непопулярность, вот снизили его поддержку до 40%. И подозреваю, что вот будут хорошие новости, упадут цены на бензин, еще меньше станет безработица, а рейтинг Трампа от этого не повысится.
11: Ну, может быть, для республиканцев это не так важно, потому что это все-таки не президент Трамп в избирательном бюллетене, а республиканцы будут говорить, ну, на самом деле мы там сделали что-то хорошее, изменили, там улучшилась ситуация в экономике, цены на бензин, да, были проблемы, но цены на бензин низкие. И в целом для республиканцев, может быть, это не будет таким уж... Это не будет такой тяжелой ситуацией, как мы думали еще, скажем, месяц назад, когда недовольство было на пике в связи с ростом цен.
12: Пока что мы видим, и американский избиратель, мы только что видели это у британских избирателей, их не устраивает статус-кво, им все время хочется что-то менять. В этом смысле пока что у республиканской партии не то, что ее ждет катастрофа в этом ноябре, но пока хороших новостей нет.
11: Сейчас я хотел бы поговорить о Венсе и о Рубио. Это такая тема второго плана, но которая сквозит в течение всей войны, и сейчас это явно продолжается. Венса, судя по всему, сделали или он сам стал лицом вот этого нового соглашения, лицом меморандума о понимании и переговоров о будущем мире, мирном соглашении с Ираном. И Венс тот человек, который от лица администрации пытается объяснить американцам, что это хорошо.
12: Прежде чем я отвечу на вопрос про Венса, я хочу напомнить, потому что мне кажется, что даже бывают профессора политологии это забывают. Какая уникальная позиция вице-президента США. Это очень редкая конструкция. Это человек, у которого по должности просто буквально нет никаких обязанностей, кроме церемониальных. Он вообще реально никогда ничего не решает. Ему Конституция не дает никаких полномочий. Единственное, чем он занимается, он ждет момента, когда президент умрет. Это случалось с не так уж маленьким количеством вице-президентов. Президенты умирали, погибали, их убивали, и вице-президенты становились президентами. Но вот до этого момента вице-президент — это просто совершенно никто. То есть вот все, что Венс делает, он делает только потому, что президент Трамп ему сказал или разрешил это сделать. В принципе, президент может сказать вице-президенту: все, ты вообще ничего не делаешь. Ты сидишь, молчишь и ничего не говоришь. И такие вице-президенты в истории были. Еще 50 лет назад многие вице-президенты, да про них Америка бы и не знала, они там сидели себе молча, не высказывались, пока президент не умрет. Но у этого есть также оборотная сторона, что это единственный человек в администрации, которого президент Трамп уволить не может. Он может ему сказать, что он идиот, что он никуда не годится, что он его не поддерживает для перевыборов, но это единственный человек, с которым он больше вообще-то ничего не может сделать. Это совсем по-другому в отношении Марка Рубио, которого можно уволить прямо. Вышел в Truth Social и написал: Марко Рубио уволен, все, он больше никто. И также с любым чиновником. И мне кажется, что вот с Венсом это очень важная часть динамики. Потому что все, что мы знаем про президента Трампа, президент Трамп очень любит драму. И, судя по всему, ему нравится то, что есть драма, напряжение, внимание вокруг вот этого поединка между Рубио и Венсом. При том, что они отрицают, что есть какое-то соперничество. Но я вот только что прочел книгу, вышедшую вчера, «Изменение режима» Мэгги Хаберман и Джонатана Свана, корреспондентов «Нью-Йорк Таймс». И там рассказывается про первые полтора года президента Трампа, и там вот это с первого момента, что Трампу нравится, что есть драма, что люди смотрят, тоже будет после него. Венс или Марка. И вот мне кажется, то, что Венсу Далее, переговоры с Ираном явно не выигрышное дело, нет там никакой победы. Это все та же часть стратегии президента Трампа, чтобы было больше драмы, чтобы это было как его шоу «Ученик», «The Apprentice», когда там можно было кого-то увольнять. Вот мне кажется, что президент Трамп Венса выталкивает на арену, чтобы смотреть, как он справляется со сложностями.
11: С другой стороны, может быть, на самом деле Венс сможет из этого что-то извлечь. На поле маркет Рубио нагонял в последнее время Венса. Рубио вообще был более заметным последние месяцы. Венс ушел немного в тень с начала войны. Но сейчас буквально произошел скачок. С тех пор, как Венс стал лицом вот этого соглашения. В конце концов, он будет человеком, который скажет, да-да-да, нам нужно мирное соглашение, и смотрите, цены на бензин довольно низкие. И, кроме того, он по-прежнему будет ясно выразителем точки зрения Америка прежде всего, которая была изначально против войны, и я думаю, что эта точка зрения поддерживается многими американцами, и в результате, даже если это на бумаге кажется, что это тяжелое расстрельное занятие, популяризировать это соглашение. В итоге может оказаться, что это работает.
12: Это, с одной стороны, правильно. С другой стороны, тут какая есть сложность? Все, что делает Америка в отношениях с Ираном, определяется президентом Трампом. И определяется в таком режиме, что с утра одно, а вечером другое, а следующим утром или даже уже в час ночи третье. Какое бы соглашение Джей Ди Венс не подписал, вот что бы там ни было написано, нет никакой гарантии, что завтра президент Трамп не скажет, что это плохо, и мы сейчас нанесем удар. А пообещав нанести удар, через два часа откатят и скажут, что иранское руководство — это самые умные люди в мире. Соответственно, мне кажется, что вот Венсу отвечать за что-то, на что он реально не влияет, это не он влияет, это президент Трамп влияет. Мне кажется, что это скорее для него опасность, это невозможность. Тут нет, как бы, это не то, что ему что-то поручено. Вот Трамп ему сказал, Иран, это твой портфель, ты им занимаешься, что будет, то будет. Нет, это совершенно не так. Это именно, что ты иди договаривайся, а я буду комментировать в реальном времени и, возможно, менять все, что о чем ты договорился, тоже в реальном времени. Поэтому я по-прежнему думаю, что Джей Ди Венс будет кандидатом от республиканцев на следующих выборах. Это не совсем точно, но это почти железное правило. Вице-президент, если хочет, становится кандидатом от своей партии на каких-то следующих выборах. Но мне кажется, что вот это ему только мешает. Вот то, что он сейчас стал лицом на иранском фронте, это его шансы только ухудшает. Это просто добавляет риски каких-то провалов, и у этого нет никакой положительной перспективы.
11: У Рубио есть какой-то внутренний стержень. Его называют неоконом, можно по-разному к этому подходить, даже можно по-разному дешифровать его взгляды на внешнюю политику. Но в итоге он появляется, он более активен, когда внешняя политика соответствует его взглядам, и исчезает, может быть, когда менее соответствует его взглядам. То же самое происходит с Венсом. Мы видим, что с началом войны он чуть-чуть отошел в тень. Сейчас он на первом плане. И люди, которые когда-то Венс будет вести предвыборную кампанию, он говорит, я не изменил своим принципам. Я вот считал, что Америка прежде всего, Америке не нужна, не нужна эта война. Я принес вам мир.
12: Когда мы говорим про Марко Рубио, мы говорим про, возможно, индивидуально самого талантливого республиканского политика, может быть, следующих десятилетий. Собственно, 15 лет назад, когда он только избрался в Сенат, он так и рассматривался, говорили, что вот это будет республиканский Обама. Но мне кажется, что после вот того жестокого поражения, которое он потерпел от Дональда Трампа в 2016 году, и многие ожидали, что Рубио и не удержится вообще в американской политике, как не удержались многие оппоненты Трампа. Но он не только удержался, он продолжает быть одним из ключевых игроков. Но мне кажется, что вот его стратегия в администрации Трампа, она очень четкая, что он всеми своими действиями показывает, я не выбираю политику, президент Трамп выбирает политику, я делаю то, что президент Трамп, я как бы могу обеспечить то, чего хочет президент Трамп. Мне кажется, что у Джей Ди Венса у него нет такого, не знаю, естественного таланта, у него нет такого политического мастерства, чтобы с одной стороны Трампа куда-то направлять, и выглядело так, что Венс, он Трампу только помогает. Венс, мне кажется, он в любой ситуации, он пытается доказать, что он кто-то без Трампа, что он как бы вот самостоятельно это делает. Он когда объясняет какую-то политику администрации, он же объясняет так, что это он в это верил, что это вот у него такие взгляды. Но мне кажется, что у этого риск при том, что Трамп постоянно меняет свои позиции, что тебе как бы не удается, Венсу не удается ассоциироваться ни с какой политикой, которую он выбирает, потому что она у Трампа все время меняется. А Рубио, который в каком-то смысле скрывает, вот у него как бы он не выпячивает. Когда он сейчас говорит, он не говорит про свои взгляды и свое мировоззрение. Он как бы выполняет то, что хочет президент Трамп. Ну и мне кажется, это очень умная стратегия.
11: Выступлю адвокатом Венса. Он именно, что Венс, который, как вы сами сказали, мне это очень понравилось соображение, что Венс единственный человек, которого Трамп не может уволить, потому что за него голосовали американцы в связке с Трампом. У него есть ясные свои убеждения. Мы видим, что они есть. Они иногда совпадают с Трампа убеждениями, иногда не совпадают. Но в целом мы видим вот это частично это мага, частично совершенно определенно у него это идет от сердца. Вот это Америка прежде всего. Он явно, когда он выговаривает европейцам, тоже явно от сердца. И вот сейчас он, кстати, так жестко, как я не думаю, что я помню, что кто бы то ни было в американской администрации так жестко говорил об Израиле, как он отвечал на критику якобы израильских политиков в адрес Трампа. И я думаю, что это идет в значительной степени от его личных убеждений. И если есть в Америке вот сейчас такой спрос на аутентичность, аутентичность политика, вот аутентичный политик, у него свои убеждения, он о них говорит.
12: Вот я не знаю, это то, что мы узнали в последние 10 лет, что спрос на аутентичность, он как бы с одной стороны это легко сказать, с другой стороны трудно понять, что такое аутентичность, потому что вот и от нас, от экспертов, от профессоров, от журналистов, которые смотрят, Дональд Трамп это как бы, я не знаю, это экстремальный случай антиаутентичности, но какая тут аутентичность, это в сущности актер на сцене. Но оказывается, что как раз публике-то вот это-то как раз аутентичность. То есть то, что Трамп говорит всего лишь месяц назад, он писал, какие негодяи иранский режим, что они уничтожены, что они подонки, что они будут сметены, что все что угодно. Можно просто посмотреть историю его постов. Последнюю неделю он говорит, какие-то умные люди, и у них должны быть право на баллистические ракеты. Да, и то, что он тогда говорил, мага, трамписты говорили, что вот как это аутентично. И сейчас он говорит, и мага говорит, как это опять аутентично. Понимаете, им аутентично то, что он меняет свою точку зрения каждые два дня. Вот это аутентичность.
11: Но это его аутентичность.
12: Я как раз верю, что Венс пытается сформулировать какое-то непротиворечивое мировоззрение. Он пытается составить какую-то вот такую, не знаю, изоляционистскую Америку превыше всего, вот какой-то такой взгляд. Но это не то, что избиратели воспринимают как аутентичность. Как аутентичность — это то, что и Америка First, и не будет никаких войн, и сейчас мы разбомбим Иран, и опять не будет никаких войн. Это почему-то воспринимается как аутентичность. И мне кажется, что вот в этом мире Венс не чемпион. Наоборот, он как раз выглядит очень устаревшим.
11: Это правда, что в последнее время все время говорят, измеряют кандидатов на аутентичность. Среди тех журналистов, экспертов и прочих специалистов в этой области, которых я читаю, однозначно признано, что Трамп вершина аутентичности вот в этой своей противоречивости натуры, потому что видна человеческая натура. Вот он, вот такой вот он человек. А про Венса просто чуть-чуть, он кажется, сложнее сказать, что он за человек. Часто теперь приводят Мамдани и Платнера, которые, вот мы обсуждали недавно Платнера, что они тоже очень аутентичные. Интересно услышать, что Венс, с вашей точки зрения, не аутентичен.
12: Это не только моя точка зрения, это и опросы говорят. Он, как бы, избиратели считают, что его, как ни странно, что он не тот, кто он, кем представляется. Надо сказать, что это не только про Венса. Например, когда у него были вице-президентские дебаты с Тимом Вальцем, губернатором Миннесоты, то там Венс выглядел более аутентичным, при том, что этот Вальц, там нет особенно никакой за ним глубины. Мне кажется, вот какой он есть, такой и есть. И для демократов, многие демократы считали, во, какой парень, тренер футбольной команды, типа лысый белый чувак из Миннесоты, что может быть аутентичнее? Но вот почему-то такие же люди его не воспринимали как своего. И, то есть, воспринимали меньше, чем Венса. Но вот и с Венсом то же самое. Он не пользуется такой поддержкой вот людей, к которым пытается апеллировать, как президент Трамп, который от них гораздо дальше по всем своим там характеристикам, по происхождению, по уровню достатка, по мышлению, по карьере, по всему. И, тем не менее, его они считают аутентичным.
11: Загадочная и очень интересная вещь, которую, разгадав которую, можно было бы подобрать ключ к современной американской политике. Но если мы опять возвращаемся к вопросу о 2028 году и вероятной паре противостояния Венса и Рубио, если, конечно, президент Трамп не убедит их, как он неоднократно настаивал, что они должны идти в паре, а Рубио аутентичный?
12: Посмотрите, мне вот что кажется про Рубио. Мне кажется, что в отличие от Венса, Рубио — это самостоятельная политическая фигура, за которым своя собственная политическая сила. Джей Ди Венс — это продукт Трампа. Но в то же время это и я понимаю, и аналитики понимают, и рынок Polymarket и Kalshi тоже это прекрасно понимают, что президент Трамп — это огромная, не знаю, огромная планета внутри республиканской партии. В сущности, вот на сегодня, не знаю, как на через два года, но на сегодня он в одиночку может решить, кто кандидат от республиканцев на выборах 28-го года. Это вовсе не обязательно. Очень редко, когда предыдущий президент может решить, кто является кандидатом от его партии. Не раз партии игнорировали президентов. Ну, то есть, мне кажется, что Джей Ди Венса без Трампа нет вообще. То есть, вот если бы вдруг Трамп сегодня исчезает, не оставив обращение к избирателям, кого поддержать, не оставив политического завещания, то Рубио несравнимо сильнее Венса. Может быть, он не будет кандидатом в 28-м году, потому что решит пропустить 28-й год. Не так уж понятно, что это самая лучшая стратегия пытаться выиграть в 28-м году. Но он на голову сильнее Венса. Но поскольку это не его на голову решает, а решает то, кого сейчас предпочитает президент Трамп, а президент Трамп сейчас предпочитает, чтобы это была гонка голову в голову между Венсом и Рубио, вот это дает Венсу и шансы, и все что угодно. Я даже не совсем понимаю, что их может отнять. Мне кажется, вот чтобы он не испортил сейчас, чтобы он не сказал, какую бы глупость не сделал, пока президент Трамп хочет поддерживать борьбу, пока президент Трамп не решил, кого он хочет поддержать, Венс из этой борьбы не выпадет.
11: Надо ли так понимать логически, если к этому подойти, к тому, что вы сказали, что вообще не имеет значения, какую сейчас позицию занимает тот или иной кандидат или политик в администрации в отношении войны и окончания войны с Ираном?
12: Мне кажется, что это все решает президент Трамп. Мне кажется, что он интерес к войне с Ираном утратил. Это не значит, что он не изменит свой взгляд на вещи через несколько дней. Я уверен, что нынешняя иранская администрация, она будет всячески использовать вот ту силу, которую они приобрели, вот то, что они узнали, что, оказывается, они там, используя свои дроны и артиллерию в районе Армузского пролива, они могут влиять на американскую политику И президент Трамп очень к этому чувствителен. Вот мне кажется, что это сейчас основная проблема, что бы они ни делали, как бы они могут вымогать все больше и больше, какие-то новые уступки, какие-то там дополнительные требования, потому что они могут опять включать проблемы. Мне кажется, что вот это вот будет определять отношение администрации к войне с Ираном. Позиции Рубио и Венса, они пока не так важны.
11: Америка неоднократно участвовала в войнах, которые пошли не так, как хотелось. И кажется, что это нормальное, обычное действие с точки зрения американской политики. Выйти настолько, насколько возможно, может быть, даже не лучшим способом, но просто насколько возможно остановить войну и заняться другими делами. И то, что сейчас делает администрация Трампа, ничем не отличается, скажем, от того, что как заканчивалась Вьетнамская война или Корейская война.
12: Одна вещь, это то, что мы говорим, иранская война, потому что мы видели красочную картинку на телевизорах, но пока что в иранской войне погибло 13 американских военнослужащих. Да, и пока что уже снимают там, мне кажется, сериалы про то, как у них сбили самолет, и они спасли этого летчика, да. Сравнить с Вьетнамской войной, в которой погибло 50 тысяч американцев, сравнить с Корейской войной, это были, можно сказать, настоящие войны. Мы знаем, мы видим, что происходит сейчас на русско-украинском фронте, где погибли сотни тысяч людей. Да, то есть войны бывают совершенно разные по масштабу. Мне кажется, что это вот как раз то, что эта война была такая ограниченная, то, что в сущности это все сводилось к нанесению ударов с воздуха. Ирану не удалось толком нанести никакого удара по американским войскам. Это создало некоторое ощущение легкости, что за эту войну там республиканские избиратели, например, не осуждают президента Трампа, но и это ограничивает политические дивиденды, которые можно с этой войны снять. Да, я думаю, что вот если бы все кончилось там полной победой, цены на нефть бы не выросли, появилось бы новое иранское руководство, может быть, это прибавило бы Трампу очков. Но была неудачная война, сейчас она вроде как прекращается. Мне кажется, что за счет этого прекращения никто дополнительно президента не полюбил.
11: Последняя тема, которую я хотел затронуть здесь, это отношение Трампа с республиканцами. Это тоже касается 28-го года, потому что, когда вы говорите об этом, кажется, что это навсегда, что Трамп, вот эта вот особенная планета в мире американской политики, в частности, в мире республиканской партии, что так навсегда. Но мы видели, что Трамп сейчас вступил в конфликт. Была, видимо, непростая сцена его общения с частью республиканских сенаторов. В частности, Билл Кэссиди, сенатор, который проиграл праймерис человеку, поддержанному Трампу, и который не будет представлять больше свой штат в Сенате и не будет участвовать в выборах этой осенью. Он, судя по всему, разговаривал с президентом на повышенных тонах и вообще...
12: Я даже назвал его брат вместо мистер президента.
11: Да,
12: обратился к нему. Ты, брат, не то нам рассказываешь.
11: Не знаю, тут что и сказать. И, насколько я понимаю, шесть республиканских сенаторов сейчас фактически все в режиме неповиновения. Это вот Кэссиди и Корнин, который также был фактически не допущен до перевыборов на внутрипартийных праймерис в Техасе, мы о нем говорили. Это два сенатора, которые в плохих отношениях с Трампом, и они уходят, это Тиллис и МакКоннелл. И два сенатора, которые опираются на такой смешанный, независимый и даже, может быть, иногда демократических избирателей у себя в Штатах. Это Мурковский, Салязский и Коллинз из Мэна. То есть большинство республиканцев в Сенате, кажется, чуть-чуть превращается, по крайней мере, по части вопросов, в меньшинство. И это не знак того, что партия к 2028 году может представлять собой совершенно что-то другое.
12: Ну, понимаете, эти сенаторы, они являются республиканцами. Поставь сейчас на вопрос, какое-то голосование по какому-то республиканскому приоритету, по снижению налогов, уменьшению регулирования, по увеличению расходов на оборону, эти все сенаторы, в том числе антитрампистские республиканцы, они проголосуют за это. тут скорее некоторый конфликт есть между тем, что президент Трамп, у него для президента довольно мало, как бы сказать, законодательной повестки. Нет у него, ничего ему от них по вопросам там, экономической политики не нужно. Он хочет, чтобы они проголосовали за Save Act, за закон, который сильно изменяет выборное законодательство, в частности, требует представления удостоверения личности для того, чтобы голосовать.
11: И подтверждение гражданства, да, мы обсуждали с вами когда-то это. Да.
12: Там главная существенная вещь, что он пытается ввести федеральные требования для выборов, которые традиционно администрируются штатами. Но вот по этому вопросу у него нет большинства голосов. Вот нет у него большинства голосов, и все. Большинство сенаторов, даже если не говорят, они не хотят поддерживать этот законопроект. Но ему больше особенно ничего не надо. То есть вот это вот то, что там есть устойчивое антитрампистское большинство по некоторым вопросам, это не значит, что они не республиканцы. Это просто такое редкое сочетание, что республиканский президент, которого не особенно интересуют республиканские приоритеты, и республиканское большинство в Сенате. Если бы он хотел какую-то республиканскую повестку продвигать, они бы голосовали вместе с ним. Я уверен, и Билл Кассиди, и Джон Корниан, у которых личные большие обиды, но они по-прежнему республиканцы.
11: То есть из этого конфликта, из вот этой сцены нельзя сделать какой-то вывод о том, что в республиканской партии начинают проявляться трещины, и партия меняется, и что-то происходит такое, что повлияет на расклады в будущем?
12: Нет, мне кажется, что вот президент Трамп, он продемонстрировал очень большую, как бы, свою личную силу. Он действительно контролирует значительную часть республиканской партии. Но это не значит, что он может сдвигать всю партию. И вот это то, что мы видим. Их объединяют общие интересы, но у него нет законодательной повестки. Из-за этого, и мне кажется, в следующие 2,5 года никаких особенных реформ не ожидается.
11: Ну что ж, большое спасибо, Костя. Напомню, что это «Популярная Америка». Я Валентин Барышников, и со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Всего доброго.
1: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Время джаза» – одна из музыкальных программ нашего парижского автора Д.С., поэта, прозаика, переводчика, коллекционера Дмитрия Савицкого. Эфир 2 марта 2013 года.

Конечно, ваши смартфоны и отрывные календари бубнят, что на дворе март, что это преддверие весны, что скоро всякие вербы и солнечные зайчики станут бытовым явлением. С точки зрения международного права я должен согласиться, но с точки зрения времени джаза я должен вас огорчить. В моем календаре все еще февраль. Я не могу обойти стороной дни рождения Бадди Тейта, Нины Саймоун, Сира Роланда Хана, Стена Кентона и Тада Дамрона. Их славы и их талантов достаточно, чтобы продлить джазовый февраль еще на одну, надеюсь, не слишком морозную недельку. На производственной вахте, в неглубоком сне, возле мощного компьютера, работающего с явным перегревом, что зимой не страшно, в избушке на курьих ножках, на птицеферме или же шариковым манбланом в руках для отлова ошибок в произношениях на 3-4 языках вы слушаете еженедельное, упрямо свингующее время джаза на частотах радио «Свобода» и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в зябком городке на Сене ваш ДС.

«Summertime» – летней порою Джорджа Гершвина, колыбельная Клара из оперы «Порги и Бесс», сир Роланд Хана – рояль, Билл Изли – сопрано-саксофон, Йон Бур – контрабас, Ронни Бьюредж – ударный, 2 апреля 1993 года, Нью-Йорк.

Сир Роланд Хана родился 10 февраля 1932 года в Детройте, Мичиган. Первые строки его биографии напоминают фанам нечто уже слышанное много раз. Столица автомобильной промышленности, где афроамериканцы могли всегда найти работу, джазовые клубы, методистские церкви, талантливые дети, чьи отцы стабильно были священниками или проповедниками. Точно так и рос Роланд Хана. Именно это и подчеркивают историки джаза, называя Хана и его друзей детройтской бандой. В эту банду входили пианисты Хэнк Джонс, Томми Фленнеган и тот самый Барри Харрис, который, как и Монк, обитал, прятался от невзгод в новом доме баронессы Панонике в Нью-Джерси. Роланд Хана был самоучкой, и его карьера стартовала без всякой серьезной теоретической или технической базы, буквально на слух. Он играл в клубах Детройта в конце 40-х и лишь потом поступил в Истмановскую школу музыки, а затем в нью-йоркскую Джульярд. В 58-м году он был пианистом у Бенни Гудмана, в 59-м году, есть небольшая разница, у Чарли Мингуса. Он был аккомпаниатором Сары Вон, а в 67-м году вошел в состав Большого оркестра Тада Джонса и Мела Льюиса. Этот оркестр и сыграл локомотивную роль в его жизни. Он побывал на гастролях в Европе, затем в Африке, где в Либерии он получил свой титул «Сир», а в конце 70-х он начал играть в нью-йоркском джазовом квартете с Франком Уэсом, Роном Картером и Беном Райли. Перевалив через 70-е, сир Роланд Хана стал играть и записываться в США, Европе и Японии как лидер, аккомпаниатор и как солист. Список его коллег впечатляет. Кенни Баррелл, Элвин Джонс, Эдди Даниэлс, Фредди Хаббард, Рон Картер, Пеппер Адамс, Джим Холл, Бадди Де Франко, Стефан Граппелли, Диди Бриджвотер, Мерсер Эллингтон, Бенни Картер, Эд Сикпен, Бак Хилл и Ричард Дэвис. По любым меркам это кое-что.

«Lullaby of the Leaves», «Колыбельные листья», Берни Спеткера, Джона Янга, «Сир Ролан Хана соло», «Сиди, все, что я люблю» вышел за месяц до смерти пианиста в ноябре 2002 года. Сама песня Берни Спеткера Джо Янга всегда меня интриговала. Тем более, что первая джазовая песня, которую я услышал в 14 лет, была написана Берни Спеткер «Close Your Eyes». Мне попадались пианистические версии песни Мэри Лу Уильямс, Эдди Хиггинса, Арта Тейтума, Билла Эванса, но весьма редко вокальные. Две версии все же прозвучат сегодня после напоминания. Вы слушаете еженедельное внесезонно-свингующее «Время джаза» на частотах «Свободы» через спутники «Heartbeat» и «AsiaSat-3», а также с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш Дэс.

Lullaby of the Leaves, колыбельные листьев. О, шорох листьев, бывших моей колыбельной в детстве, небо юга, глядевшее на меня миллионами звезд. Теперь, когда я выросла, когда стала взрослой, укачай меня колыбельной листвы. Anita O'Day, записанная для Verve в 52-м году, скорее всего, по предположению коллеги Скотта Яну, Ричарда Гиннелла, с оркестром Гарри Макфарланда, так как это еще один CD-компиляция. Вот более опознаваемая версия.

«Колыбельные листья» в исполнении Кани Эвингстон и ее «Clearwater Hot Club» 2004 год. И, наконец, пианист, чье влияние, как и Эрла Гарнера, сир Роланд Хана до конца дней своих пытался преодолеть, Арт Тейтум.

Lullaby of the Leaves, Артейтум соло, CD «Гений фортепиано». Запись была сделана 22 февраля 40-го года в Лос-Анджелесе. Было бы несправедливо не упомянуть еще одно сходство, еще одну параллель сира Роланда Хана, сходство с Джоном Льюисом. Как и Льюис, он играл классику. Вернее, переводил в параметры джазовые идиомы, музыку Шопена, Баха, Листа и Моцарта. Отсюда и его пьеска, посвященная Джону Льюису, «Реверанс». Но пока еще есть время, пойдем дальше. Время джаза на ваших частотах, на просторах Российской Федерации, в ближнем и дальнем зарубежье и, несомненно, в ближнем космосе. Не только через спутники Hotbird и AGSAT-3, но также и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий.

и на Меллоутон, дюка Эллингтона. 21 марта 2000 года фирма Verve выпустила CD 85-летнего кларнетиста и саксофониста Флипа Филлипса, ветерана американской джазовой сцены, игравшего в свое время с Лестером Янгом, Иллиноем Джекетом, Беном Вебстером и Колманом Хокинсом. В середине 30-х он входил в составы оркестров Ларри Беннета, Бенни Гудмана, Реда Норва и Вуди Хермана. Флипа Филлипса, несомненно, необходимо внести в список февральских героев джазового календаря. Самое удивительное в том, что диск Verve был одним из редчайших дисков Флипа Филлипса в роли лидера. В данном случае вы прослушали дуэт его тенор-саксофона с контрабасом Кристиана Макбрайда. Порою кажется, что возраст подгибает коленки саксофониста, но это не так. Это скорее деликатность Флипа Филлипса, то равновесие, которое он ищет в дуэте. Вот тот же сеанс звукозаписи, пьеса самого Флипа Филлипса «Swing – это вещь».

Wing is the Thing, Флиппа Филлипса, тенор-сакс и лидер, Бенни Грин, рояль, Ховард Олден, гитара, Кристин Макбрайт, контрабас и Кенни Вашингтон, ударный.

На жаргоне выражение «flipped his wig» – это человек, который слегка задвинулся. Просто «flip» – это дядя или тетя, которые не по делу взрываются от ярости. Многие думали, что «flip» – это кличка Филлипса, потому что во время его выступлений в турах джаз-филармонии он пускался в высокотемпературные лихорадочные соло, чтобы гипнотизировать, как думали рецензенты, публику своим талантом. Мол, отсюда и кличка, но это неверно. Настоящее имя Флипа Филлипса было Джозеф Эдвард Филиппелли. Итак, кто же втиснется в последнюю часть времени джаза? Не будем гадать, доверимся моей коллекции записей. Стена Кентона не будет, это точно. Он звучит так, как будто весь оркестр спал последние полгода без пижам на дрейфующей льдине. Но кое-что у меня на уме. Напомню, что джаз на свободе звучит еженедельно на коротких частотах из безвоздушного пространства через спутники Heartbird и AsiaSat-3 и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона, сами знаете где, сами знаете кто.

more and more, and then some more. Я хочу еще и еще, чтобы ты опять и опять повторял, что любишь меня. Первая часть фразы намекает, видимо, на ту часть жизни, которая обходится без слов. Вторая выравнивает текст по линейке политкорректности. Блюз этот написала Билли Холлидей. Спела Нина Саймоун. Юнайс Кэтлин Уэйман взяла творческий псевдоним Нина Саймоун, потому что была влюблена в талант и в образ французской актрисы Симоны Синьоре, чье имя также было псевдонимом. Ее настоящее имя – Симона Анриетта Шарлотта Каменкер, так как она была дочерью польских евреев и в молодости росла в оккупированной Франции. Но назад в страну джаза состав. Эл Шакман играл на гармонике, Руди Стивенсон на гитаре, Ласли Откинсон контрабас, Бобби Хэмилтон ударный, май 65 года Нью-Йорк. Нина Саймоун аккомпанировала себе на рояле. Певица умерла в апреле 2003 года. Нынче ей исполнилось бы 80 лет. Не попробовать ли нам напоследок еще одну версию эллингтоновской «In a Mellow Tone»?

и на Mellow Tone, стандарт 1939 года Дюка Эллингтона, которому позже написал слова Милт Геблер. Как это часто случается в джазе, один стандарт был написан поверху другого. Дюковский был новейшим вариантом Rose Room Арта Хикмана. Осторожно, юбиляр в данном случае не скрипач Финн Зиглер, а саксофонист оркестра Каунта Бейси Бадди Тейт, тенор-сакс. Наш барселонский друг Тета Монталио Рояль, его микрофон 90% времени не работал, Бо Стив, контрабас и Свен Эрик Норегорд, ударные. Как вы догадались, мы снова в гостях у викингов в Копенгагене в сентябре 75 года, но не в клубе «Кафе Монмартр», а в клубе у фонтана. То есть сентябрь, и фонтан еще не замерз. Запись историческая, но весьма неровная. Бадди Тейт родился 22 февраля 1913 года, то есть ему, как и Дексу Гордону, исполнилось бы 90 лет. Он у парок свой календарь. Но как-никак Бадди Тейт удержался на голубой планете 87 лет. На этом наше постфевральское время джаза подошло к концу. Мы снова будем на ваших частотах и на нашем сайте www.svoboda.org через неделю. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.

Программа «Время джаза» Дмитрия Савицкого вышла в эфир 2 марта 2013 года. Золотой запас свободы. И в завершении короткая рубрика «Они поют под струнный звон». Сегодня Борис Полоскин. Ведет рубрику Галина Зотова.

Они поют под струнный звон. Под струнный звон поет сегодня Борис Полоскин. Он исполняет две песни. Первая – баллада о мангусте –

0: Когда кошмарных снов не смотрит, а если все ж ее проворный гад ужалит, чего жалеть? Не для того ли мы родились, чтобы достойно умереть?
1: И вторая песня Бориса Полоскина, вариация старинной цыганской песни о розах.
0: Через стихи

0: Это пел Борис Полоскин. Песни передаются без ведома и согласия авторов и исполнителей. Составила и вела передачу Галина Зотова. До новых встреч, друзья!
1: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
3: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
2: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.

0: армия развернет свое оружие против Кремля.
1: Ультиматумы Путину с двух сторон. Бывший военный угрожает бунтом, а Зеленский ударами вглубь России. Чем ответил Кремль?
2: Мы довоевались. Доворовались.
1: Нужно вернуться к переговорам, но на войне не видно преимущества, говорят эксперты в государственных телестудиях. Перед каким выбором стоит руководство Кремля?
3: Здравствуйте, это «Лицом к событию» на телеканале «Настоящее время» и «Радио Свобода». Сегодня мы говорим об ультиматумах для Владимира Путина. Больше 600 украинских беспилотников атаковали Россию и оккупированные территории ночью на 26 июня. Эти цифры приводят российская Минобороны, а кадры, которые видите на экранах, это кадры атак на Тульскую область, основную цель выкладывают украинские осинт-каналы. Днем ранее Владимир Зеленский, президент Украины, анонсировал 40-дневную операцию влияния на Россию. Цель такой операции, по его словам, подтолкнуть Кремль к завершению войны. Перспективы этой операции для нас сегодня оценит военный эксперт, но сперва об ультиматуме, который звучит из провоенного лагеря. Кремль неохотно, но на него отреагировал.
0: Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные.
4: Человек на видео – 39-летний Александр Лунин, бывший командир отделения разведки в добровольческом батальоне имени Судоплатова. По словам Лунина, его выгнали из отряда «Барс» в 2025 году из-за видео, где он рассказывал, как двух бойцов отправили на задание без автоматов. Лунин заявил, что российские военнослужащие сталкиваются с насилием и давлением со стороны командиров, в том числе за отказ выполнять неадекватные приказы и отдавать личные деньги.
0: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
4: По словам Лунина, 24 и 25 июня с ним встречались некие чиновники, которые попросили передать Путину послание. Сам Лунин настаивает на личной встрече с президентом. Хочет донести до Путина всю правду о положении дел в армии и в стране. Иначе, предупреждает Лунин в своих видео, наступят серьезные последствия, вплоть до бунта. На сегодняшний день у видео Лунина с хэштегом «Миру мир» 5 миллионов просмотров. У другого 12,5.
0: Владимир Владимирович, вы отреагировали, заметили обращение Виктории Бонни, которое обозначило ряд проблем, которые происходят у нас в стране. Обратите ли вы внимание на того, кто защищал ваши интересы и интересы нашей страны? Я вам даю свое мужское слово, что если вы пригласите меня к себе в Кремль, я расскажу вам настоящую правду.